0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Лето на любимой волне.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: У каждого из нас на свете

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: первое в Казани.
1: Наверное, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в дореволюционном российском законодательстве было две категории ссылок – в отдаленные места Сибири и в не столь отдаленные места Сибири? Вторая фраза из официального термина превратилась в иносказательный оборот. Теперь, говоря о тюрьме, нередко используется выражение «места не столь отдаленные».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72, стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.
5: Бим радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Городские клумбы Казани продолжают наполняться яркими красками. Этим летом здесь расцветут более миллиона цветов. В планах на 2026 год обустроить 6 новых цветников. Один из них сейчас формируют на улице Вишневского. На площади 400 квадратных метров разместится композиция из 30 тысяч цветов. В России прозвучал призыв запретить школам отказывать выпускникам 9 классов в приеме в 10. Авторы инициативы считают, что право учиться в старшей школе не должно зависеть от успеваемости и личных достижений ученика. Окончившие 9 классов должны гарантированно получать возможность продолжить обучение и получить полное среднее образование. Пребывание на природе, например, прогулка по лесу, помогает мозгу спокойнее реагировать на стрессовые и неприятные ситуации. Такой эффект дает не только физическая активность во время прогулки, но и сам факт погружения в природную среду. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Бим Радио.
5: Наверное, даже как-то самому непривычно, если честно, приветствовать вас. Доброе утро, кстати. В начале рабочей недели вот такую вот нейтральную относительно композицию фоновую, без нашей традиционной заставки. Ну, знаете ли, день сегодня такой. Если вдруг кто-то пока еще проснулся и не осознал до конца, какой же день, то, конечно же, напомним. В общем-то, Бим-радио, оно всегда для того, чтобы держать вас в курсе всех самых важных и ключевых событий. Да. День сегодня непростой. Напомню, что указом президента Российской Федерации номер 857 от 1996 года установлена дата, которую, я думаю, вам известна как День памяти и скорби. Ну и если на календарь посмотреть, как раз выпадает она на сегодняшний день, на 22 июня. Ну и, соответственно, это не может не отразиться на сетке вещания Бим-радио. Мы всегда с вами, это традиционно. Единственное, сегодня, наверное, будет чуть меньше развлекательного контента. Обязательно вся самая полезная информация, которая вам необходима для того, чтобы полноценно существовать в этот день, будет звучать. И погоду расскажем, и дорожную ситуацию обязательно тоже отметим. Историческая справка тоже в самое ближайшее время обязательно состоится. Но немножко в другом формате. Не будем торопиться, так как игр у нас сегодня тоже нет. Ну, в общем-то, вам пожелаем хорошего начала трудовой недели. Представлюсь, меня зовут Андрей Дмитриев. Писать можно, кстати говоря, плюс 7 92 72 42 102 и 8. Ну, к примеру, можно поздороваться и тоже пожелать хорошего дня. Вы мне пожелайте, я пожелаю вам. День сегодня знаковый, важный, так что, наверное, стоит проявить тоже к нему уважение. Всем еще раз доброе утро.
6: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
7: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
8: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
9: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
8: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
10: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани и деревенька.
13: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.

0: Beam Radio.
1: Ну, я думаю, довольно логично начать такую некую историческую справку сегодняшнего дня о том событии, которое, наверное, оставило самый огромный след в истории человечества. Без скромности, я думаю, можно сказать. Так что же все-таки произошло 22 июня? Ну вот, даже, наверное, сегодня остановимся конкретно на определенном году, 1941 года. Конечно же, вообще это был обычный день в жизни людей. Суббота, лето, никто не знал, как изменится жизнь целой страны. На рассвете в 4 утра нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Так и началась Великая Отечественная война. Крупнейший, самый кровопролитный конфликт на территории СССР, ставший частью Второй мировой войны. Вдоль огромной линии фронта от Балтийского до Черного моря вермахт перешел границу и нанес ряд ударов по советским аэродромам, городам и военным частям. Это событие стало шоком. Германия вторглась на территорию СССР, нарушив пакт о ненападении 1939 года. С первых же минут начались ожесточенные бои в небе, на земле и на море, конечно же. Германия спланировала операцию «Барбаросса» за несколько месяцев. Немецкое командование рассчитывало дойти до Москвы, уничтожить Красную армию и установить полный контроль над западной частью СССР. Первым под удар попали пограничные округа Белоруссия. Брестская крепость была в эпицентре удара. Немецкая авиация бомбит Киев, Минск, Ригу, Севастополь, Кронштадт. Несмотря на мужественное сопротивление, советские войска поначалу несли тяжелые потери. Я думаю, многие из вас об этом тоже знают. Ну и после нападения телефоны замолчали. Началась воздушная тревога, были слышны взрывы. Лишь в полдень 22 июня по радио к народу обратился нарком иностранных дел Вячеслав Молотов и сообщил о том, что сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Завершил речь легендарными словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Собственно, так и случилось.
0: Beam Radio. Every

0: Дим Радио.
1: Немножко продолжим говорить об истории, хроники событий. Чуть-чуть отойдем в сторонку и к народному календарю обратимся. Сегодня Кириллов день, кстати говоря, по народному календарю. Ну и традиционно расскажу, что же этот день обычно в старые времена людям дарил. Ну и как они могли судить о будущем, собственно, по событиям сегодняшнего дня. Ну, сегодняшнего тогда, соответственно. Так вот, в общем-то, начинала поспевать земляника в этот день. О происхождении ягоды, кстати говоря, существовала легенда. В давние времена земляника ничем не плодоносила. И когда Иисус Христос, еще будучи ребенком, гулял по лесу, она очень опечалилась, что ничем не может его порадовать. Будущий Спаситель услышал слова растения, наклонился к нему и поцеловал. На месте поцелуя сразу же выросла сладкая ягода с чудесным ароматом. Ну да, действительно, в соцсетях уже, кажется, неделю назад я где-то видел о том, что кто-то собирает очень красивые, очень вкусные ягоды. Если честно, люблю, не могу, да. Также говорили, что с Кирилла начинало идти на убыли комариное племя. Я так полагаю, что комаров становилось поменьше. В общем, здесь даже говорилось о том, что убьешь комара, когда день прибывает, полное сито комаров родится. Убьешь, когда день убывает, значит, полное сито комаров убито. Ну, в общем, в первой половине дня, пожалуйста, комаров не трогайте. Наверное, такой вывод стоит из этого сделать. Ну и если, опять же, к хронике событий вернуться, и что здесь у нас? 22 июня, в первую очередь, конечно же, опять же, это день памяти и скорби, когда началась Великая Отечественная война. Помимо этого, в 1633 году Галилео Галилей отрекся от своего учения геоцентрической системе мира. В 1668 году царские стрельцы начали осаду Соловьевского монастыря. В 1940 году, ну это вот опять же уже взаимосвязано с основной мыслью сегодняшнего дня, заключено перемирие между фашистской Германией и французским капиталистическим правительством. В общем, они капитулировали и заключили мир с фашистской Германией. Что еще? Началась героическая оборона Брестской крепости. Это, опять же, 1941 год. Такие вот они события сегодняшнего дня.
0: Дим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
6: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Спешу с вами поделиться информацией, которая, я думаю, будет полезна, и наверняка вы почувствуете где-то в сердце, что вам тоже захочется присоединиться к следующей акции. Дело в том, что сегодня, в День памяти и скорби, состоится масштабная акция, посвященная памяти жертв Великой Отечественной войны «Минута молчания». Это символ общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны. Вечное живое напоминание всему миру о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося нацизму и подарившему миру победу. Выбор времени проведения акции не случайен. Именно в этот день, в 12 часов 15 минут 85 лет назад, в эфир вышло обращение правительства к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии. В 12 часов 15 минут по московскому времени по всей России будет объявлена минута молчания, минута скорби. БИМ Радио приглашает вас тоже присоединиться к минуте молчания. Еще раз напомню, в 12 часов 15 минут.
0: БИМ Радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Самое время поговорить немного о погоде, которая, кстати говоря, немножко, видимо, решила нас, знаете, остудить. Плюс 18 в Казани на данный момент. Ну, кстати, если сравнивать с вчерашним днем, то вчера в это время было плюс 17, так что сегодня даже немножечко теплее. Хотя мне показалось совершенно по-другому. Облачно с прояснениями, слабый дождик нам обещают с 12 до 13.00. Что касается остального времени, сейчас внимательно полистаем. Так, ну, вижу еще вероятность дождя в 16 и 17.00. Ну а далее вроде как без осадков, только разве что утром уже совсем ранним завтрашнего дня. Максимальная температура воздуха днем сегодня по прогнозу погоды плюс 22, ночью плюс 17, вторник 23 число, днем плюс 23, ночью плюс 15. Ну и если посмотреть на ближайшие 10 дней, то в целом температурные показатели будут держаться как раз таки примерно такие же. Плюс 21, плюс 20. Ну, вот единственное, выделяется здесь 26 число. Плюс 19 нам обещают. Ну и осадки тоже периодически будут, видимо, нас, не знаю уж, радовать или нет. Ну, так или иначе, они будут. Такой вот он прогноз погоды.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ССР МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73.
5: 0+.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Хотел я было похвастаться тем, что в городе всего 2 балла и дороги почти свободные, но нажал кнопочку волшебную такую обновить и увидел 3 балла местами затруднения. Но в целом город так в общем зеленого цвета, так что перемещаться, я думаю, пока можно без особого труда. Крупнейшие пробки: Тецовская улица от улицы Челюскина до Копылова. 6 минут вы потратите на этом участке. Улица Космонавтов от Патриса Лумумбы до Советской площади. 4 минуты. Также 4 минуты можно потратить и на улице Копылова от проспекта Ибрагимова до Тецовской улицы. Улица Гвардейская от улицы Макаренко до Адели Кутую. 3 минуты на этом участке можно будет постоять. Ситуация на мостах в целом тоже зеленого цвета. Ленинская дамба свободна. Мост Миллениум также во всех направлениях 0 баллов. Кировская дамба в центр 1 балл, из центра 0. И третья транспортная дамба тоже видим там 0. Так, что касается ДТП, к сожалению, они имеют место быть на дорогах нашего города. Ну вот вижу парочку, во всяком случае, одну из них на улице Николая Ершова. Сейчас попробую чуть более понятно объяснить, где же это. Ну, это, в общем, по направлению в сторону поворота на Миллениума, если ехать в сторону Корстена. Ну, вот напротив Арского кладбища, насколько я понимаю. И где-то видел я еще одно ДТП. Попробую увидеть его. Да, неподалеку от Суконной Слободы. В общем, прямо напротив метро практически, да. Улица Петербургская. Нет, вот давайте конкретнее, да. Улица Петербургская по направлению... То есть, если, допустим, вы с Вишневского свернули направо на Петербургскую... Немножко здесь проехали, и даже не доезжая следующего перекрестка, как раз-таки и есть отметка о ДТП. Оно, кстати говоря, в правом ряду. Призываем вас соблюдать правила дорожного движения, потому что безопасность на дороге превыше всего.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
6: Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России утвердили ГОСТ с правилами уборки помещений. В нем указано, что моющие средства должны подходить для конкретных поверхностей. В местах, куда сложно добраться шваброй, можно применять сухую вакуумную уборку, а небольшие участки протирать влажными салфетками. Для влажной уборки советуют брать 2-3 ведра с водой. С 1 октября ожидается рост тарифов ЖКХ примерно на 5,5%. При этом квитанции сделают понятнее. Перерасчет за перебои с горячей водой будут проводить автоматически, а крайний срок оплаты закреплен на 15 число. Интересный факт. В незнакомом пространстве люди чаще всего инстинктивно поворачивают направо. Такая закономерность заметна в аэропортах, музеях и торговых центрах. Маркетологи учитывают эту особенность и специально располагают дорогостоящие товары с правой стороны. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Бим-радио.
3: Мне же, в свою очередь, хотелось бы очередной раз пожелать вам доброго утра и с напоминанием о том, что сегодня день памяти и скорби, приуроченный к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Ну и новость, кстати говоря, тоже примерно об этом же. В Парке Победы зажгли 40 тысяч свечей в память о героях войны. Из огней складывается портрет героя Советского Союза Петра Гаврилова, защитника Брестской крепости и уроженцы, кстати говоря, Казанской губернии. Вновь напомню, что сегодня в 12 часов 15 минут пройдет всероссийская акция «Минута молчания», «Минута памяти», которой Бим-радио тоже приглашает вас присоединиться.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
0: ТТС.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
7: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.
1: Только слова.
0: Ты моя единственная любовь.
1: Красивых слов, счастливых снов прошла пора.
0: Сегодня и вчера.
1: Прошла пора.

0: никогда не чувствовал раньше.
1: Карамель, конфеты, шоколад.
0: Иногда я

0: слова
1: или выслушала бы хотя бы раз.

0: Бим Радио.
1: Если же вспомнить день вчерашний, то, во-первых, захочется поблагодарить всех, кто ежедневно заботится о здоровье людей и спасает жизни, потому что вчера был день медицинского работника. Ну и в связи с этим у меня тоже есть небольшая подборка новостей, ну так или иначе, близкая, наверное, к медицине. Во-первых, за подделку медицинских справок теперь грозит до 8 лет лишения свободы. Какие санкции были до этого, если честно, я не знаю, но, как минимум, вот информация обновилась, так что и вы теперь тоже в курсе. МРТ с 1 сентября в Российской Федерации можно будет сделать без направления лечащего врача, так говорит нам Минздрав. Врачи в России предложили, здесь нужно подчеркнуть слово «предложили», приравнивать к чиновникам. Такая мера закрепит за медработниками дополнительные социальные гарантии и более высокий уровень оплаты труда, заявили в Госдуме. Ну, здесь я однозначно поддерживаю. Омега-3 бесполезна без здорового образа жизни. Сама по себе она не работает, только в связке с активностью, сном, диетой и натуральным источником. Ну, видимо, как раз с натуральным источником омеги-3. Если я не ошибаюсь, то в рыбе как раз содержится. Ну, вы меня поправьте. Ну, в общем, надо полагать, что сами по себе витамины не так, наверное, влияют на наш организм благотворно, как хотелось бы, если мы не помогаем своему организму сами. Здоровый образ жизни, правильный сон, правильное питание – это все неотъемлемая часть, наверное, бодрого настроения.
0: Бим Радио.
2: Это было давно так, мы не виделись 100 лет, закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

Лето на любимой волне.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Beam Radio.
2: Мне кажется, лето – это такой самый активный сезон для путешествий. Причем путешествовать, я думаю, вы многие уж знаете и проверили не раз, что можно не только куда-то далеко, на поезде или на самолете, а также можно и довольно прекрасно, мне кажется, путешествовать на личном транспорте. В связи с этим у меня есть для вас полезная информация от спонсора утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Мечтайте о новой «Лада Канавто», официальный дилер «Лада» в Казани. Делает мечту реальностью. 20 лет рядом с вами «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лада» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин, огромный выбор, 500 новых «Лада» прямо на складе. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта, подробнее по телефону 8-843-230-30-30, еще раз 230-30-30. Если «Лада», то «Канавто».
3: Реклама на Бим-радио.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская, 20.
5: Спонсор игры «Слово за слово» ИП «Вильданова ИИ».
1: Две.

0: Точка. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
1: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
9: Платишь меньше — едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
10: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
13: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM-радио. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Немножко новостей. Казанская телебашня окрасится в красный цвет в День памяти и скорби. То есть сегодня на башне появится изображение Вечного огня и Георгиевской ленты, а также надпись «22 июня. День памяти и скорби. Никто не забыт, ничто не забыто». Также хотелось бы напомнить вам, что сегодня в День памяти и скорби состоится масштабная акция, посвященная памяти жертв Великой Отечественной войны. Минута молчания – это символ общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех живых войнах. Вечно живое напоминание всему миру о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося нацизму и подарившему миру победу. Выбор времени проведения акции не случайен. Именно в этот день в 12 часов 15 минут 85 лет назад в эфир вышло обращение правительства к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии. В 12 часов 15 минут по московскому времени по всей России будет объявлена минута молчания, минута скорби. Бим Радио приглашает вас присоединиться к минуте молчания.
0: Бим Радио.
2: Какая ночка темная.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК-наследие.
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Поговорим о погоде. Плюс 20 градусов в Казани. Пасмурно. При этом я наблюдаю за окном довольно яркое солнышко. Ну да, облачность, конечно, тоже присутствует, но по мне так довольно-таки ярко. Слабый дождик нам обещают с 12 до 13.00. Что касается максимальной дневной температуры, то сегодня она составит плюс 22 градуса. Чуть более внимательно посмотрим на осадки. Еще раз, значит, с 12 до 13 нам обещают осадки. Также есть вероятность дождя в 15 и 16.00, и в 17, и 18, и 19, и 20, и даже в 21.00. Но не везде, я так думаю, и не очень-то сильный планируется дождик. Ну, так и написано, слабый дождик, да? Что еще? Что касается завтрашнего дня, плюс 23 нам синоптики обещают завтра в виде максимума днем. Ночью будет плюс 15, и также будет сохраняться вероятность осадков. Зонтики на всякий случай с собой брать можно, потому что и от солнца спасет, и от дождя. Какое полезное средство.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: В целом, дорожная ситуация за час не особо изменилась. 3 балла, местами имеются затруднения. Крупнейшие пробки не такие уж и великие, если честно. Тецовская улица от Челюскина до Копылова 6 минут. Ленинградская улица от Айдарова до Максимова 5 минут. Гвардейская от Макаренко до Адели Кутуя. И Даурская от проспекта Универсиады до Павлюхина 4 минуты. Ситуация на мостах и дамбах, в общем-то, везде практически по нулям. За исключением Кировской дамбы по направлению в центр. Здесь 2 балла. Ну и перейдем на карту города для того, чтобы проинформировать вас о том, что... есть у нас пару ДТП, к сожалению. Значит, первое находится на проспекте Победы, примерно на промежутке от Дорожного переулка, если ехать в сторону Арбузова. Так, в каком ряду? Сейчас сообщу. Левый ряд, да, но в целом не вижу особого затруднения перед этой отметочкой, так что я думаю, проехать можно. К счастью, дорога там довольно широкая. Ну и также сохраняется отметка от ДТП в правом ряду на улице Петербургская. Это если с Вишневского свернуть на Петербургскую и двигаться в сторону, к примеру, театра кукол, Киат, то здесь, проехав совсем немного до следующего перекрестка, вы как раз и увидите то самое ДТП еще раз в правом ряду. Здесь вот есть такое, знаете, немножко пожелтевшее состояние, так что медленно, но все же проехать можно. Призываем вас соблюдать правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Тем временем подоспела новость, так скажем, традиционная для этого периода времени. Дело в том, что с сегодняшнего дня в Казани отключат горячую воду. Но не везде. В Казани с 22 июня временно прекратят подачу горячего водоснабжения в ряде домов, подключенных к сетям АО «Татэнерго». Ограничения будут действовать до 9 июля, и связаны они с проведением гидравлических испытаний и ремонтом тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс службе города. Под отключение попадают жилые дома в Вахитовском, Кировском, Московском, Новосавиновском и Советском районе. В Советском районе, поправлюсь, сроки отключения воды тоже могут впоследствии скорректировать. Ну и казанцев, соответственно, просили следить за объявлениями об отключениях на информационных стендах, в подъездах. Я думаю, в общедомовых чатах тоже эта информация появилась. Мне даже на электронную почту, по-моему, управляющая компания это все дело прислала. При признаках повреждения коммуникации необходимо обращаться на круглосуточную линию казанских тепловых сетей. Также жителей просят соблюдать правила безопасности.
0: Бим Радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 июля вступят в силу изменения в программе «Семейные ипотеки». Их приняли ради поддержки рождаемости. Решение согласовано с финансовым блоком правительства. Точные условия пока не озвучены, но по сообщениям СМИ, семьи с одним ребенком могут лишиться права на льготную ставку в 6%. С 1 сентября в российских магазинах и ресторанах начнет действовать универсальный QR-код для оплаты покупок, услуг и работ. Сейчас покупателям приходится искать на кассе стикер конкретного банка, а с осени будет достаточно одного кода. Он совместим со всеми банковскими приложениями. При сканировании на экране отобразятся все доступные способы списания, и человек сам выберет подходящий. 22 июня – День памяти и скорби. В 1941 году в этот день началась Великая Отечественная война. С 1996 года эта дата официально закреплена указом президента. В этот день приспускают флаги, убирают из эфиров развлекательные программы, объявляют минуту молчания и проводят памятные акции. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Бим радио.
1: Почему-то мне кажется, что предыдущая композиция, она, знаете, немножечко про Ладу. В общем, у меня для вас информация. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Мечтайте о новой «Лада». «Канавто» — официальный дилер «Лада» в Казани. Делаем мечту реальностью. 20 лет рядом с вами. «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лады» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут. Возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды — по трейд-ин. Огромный выбор. 500 новых «Лада» прямо на складе. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 8 843 230 30 30. Если «Лада», то «Канавто».
2: Реклама на Бим-радио.
3: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
4: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
3: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Спонсор игры «Слово за слово» ИП «Вильданова ИИ».
8: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери».

0: Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
1: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на БИМ-радио.
1: Ну вот и настал тот самый миг, когда я в студии не один. Здесь появились две очаровательные дамы. По секрету скажу, даже три на самом деле их появилось. Но представлять буду только, наверное, одну. Она уже предоставит следующую. Но до третьей, к сожалению, наверное, очередь не дойдет. Итак, рубрика «Бизнес-класс» стартует. Соведущая рубрики «Нистан» уже на месте. Это, кстати говоря, генеральный директор и соучредитель ООО «ВБГ». Доброе утро, Нистан!
2: Доброе утро, дорогие слушатели! Сегодня у нас в студии особенный гость. Человек, который знает о тяжелом люксе все и меняет культуру потребления моды в нашем городе. Знакомьтесь, Альфия, владелица и главный куратор люксового ресейл-бутика. Альфия, здравствуйте!
1: Доброе утро!
3: Доброе утро!
2: Альфия, расскажите немного о себе. Как вы пришли в эту нишу?
3: Я долгими путями. Вот, я в этой нише уже более 13 лет. И я бы даже, знаешь, сказала бы, что я не столько предприниматель, сколько я куратор. А для меня мода — это не про слепое следование трендам, а это про личный манифест, интеллект и управление впечатлением. Я помогаю своим клиентам находить свой уникальный код стиля с помощью культовых знаковых вещей.
2: Класс.
1: Это, мне кажется, про отношение к работе такое вот нерабочее, когда с душой подходишь как раз, да?
3: Да. Есть такое, да.
2: Мне кажется, Альфия еще немного скромничает, потому что ее проект на самом деле на слуху. Вот, расскажите подробнее, Альфия, о вашем магазине. В чем его главная концепция?
3: Это, наверное, даже не просто какая-то точка продаж. Вот, это какое-то архивное место, где ты можешь найти уникальные винтажные вещи. Ты можешь подобрать какой-то свой стиль, ты можешь найти свою точку, свою ДНК при помощи этих вещей. И в этом магазине представлены от различных Hermes до масс-маркета, Zara, там какие-то новые коллекции.
1: А вот чуть-чуть расшифровки можно для таких обывателей простых?
3: Hermes?
1: Да.
3: Тяжелый люкс, Dior, Chanel, вот это вот все тоже можно найти.
1: Знаем, слышали, да.
3: То есть и не только винтаж, но и современные коллекции.
2: Я сегодня, к сожалению, зрители нас не видят, только слушают.
1: А зря, они бы пожалели.
2: Да, я сегодня вот в очках, которые я приобрела у Альфии. Зацените, Андрей.
1: Я сразу обратил внимание, да.
2: Великолепные.
1: Да.
2: Вот что значит стиль создать через одежду. На самом деле очень интригует, а кто они, ваши покупатели? Опишите портрет вот вашего клиента, чтобы мы понимали.
3: Ну, мой клиент, я думаю, это избирательно глубокий, состоявшийся человек, который ценит, скорее всего, качество. И для него покупать вещи на ресейле – это не про какое-то транжирство, а это про осознанное потребление.
2: Альфия, давайте проясним тогда один момент. У многих слово «ресейл» до сих пор вызывает ассоциацию с чем-то таким дешевым, БУ, то есть своего рода секонд-хенды. В чем же отличие секонд-хенда от ресейла?
3: Ну, я бы сказала, что секонд, скорее всего, это какая-то хаотичная масса масс-маркета, а ресейл – это более жесткая ювелирная селекция брендов. И мы продаем вещи в идеальном состоянии или новые. Секонд там все-таки ближе к хорошему состоянию. И в секонд, наверное, ходят, скорее всего, ради экономии, а в ресейл больше за какой-то уникальными, ну, за какими-то уникальными и редкими вещами.
1: Получается, разница-то совсем огромная. Вообще абсолютно про разные вещи получается.
3: Да, и там больше люкса в ресейле. Все-таки про тяжелый люкс это больше.
2: Абсолютно верно. Я просто была в магазине, знаю, какие там разные разделы, где можно купить что-то очень простое, либо что-то очень такое классное, дорогое, интересное, и выделяться в этом всю жизнь потом.
1: Ну, мы уже поняли, что ты не смогла уйти оттуда с пустыми руками, да.
2: Да, все, понимаю. Так, переходим к следующему вопросу, и очень важному, мне кажется, вопросу. Как же отличить оригинал от подделок? Потому что сегодня рынок подделок достаточно качественный, мне кажется. И как же сделать так, чтобы не обмануться, не потратить деньги зря? И как вы отличаете вещи от оригинальных и от подделок?
3: Ну, в современном мире история суперфейков, она достаточно популярна, и если вот чисто на общий внешний вид, скорее всего, сложно будет отличить. Но
2: да.
3: Китайцы в любом случае, они совершают ошибки, особенно это, что касается фурнитуры, пыльников. Все вещи в нашем магазине проходят тщательный отбор. Вот ввиду большого опыта ты уже точно сможешь определить, по весу даже фурнитуры, по структуре кожи, даже по запаху иногда можно точно сказать, оригинал это или фейк. Ну и плюс существует сейчас очень много сервисов. Я тоже своим клиентам всегда рекомендую активно ими пользоваться. То есть если сумка чипированная или вещь чипированная, существуют сервисы, которые достаточно телефон преподнести к сумке или к вещи, и он сразу тебе выдаст информацию. Либо можно пробить по номеру.
1: А вот выходя из магазина, будет шуметь эта сумка?
3: Нет.
1: Все нормально. Надо было уточнить на всякий случай.
2: Можно попробовать просто выйти и проверить. Точно не будет шуметь.
1: Это надо сначала прийти, чтобы проверить.
2: Да. Так, звучит на самом деле очень надежно. Давайте поговорим тогда о моде. Какие вещи прямо сейчас вы назвали бы абсолютным must-have'ом на сегодняшний день? Вот что должно быть у каждой стильной женщины в гардеробе сегодня?
3: Так, ну давайте подумаем. Ну, думаю, что первое – это платок. И вне зависимости, кашемировый он будет или шелковый.
2: Что-то на очень дорогом.
3: Да, потому что его можно и подпоясать, его можно, им можно красиво оформить линию декольте, как-то сумку обыграть, как использовать как головной убор. И поэтому, наверное, это платок точно. Второе – это пиджак. Вот я вижу на тебе пиджак. Он шикарно сидит, с красивыми лекалами. В нашем магазине большой ассортимент пиджаков, начиная там от Зары и заканчивая тяжелым люксом. И третье, ну, это естественно, это сумка. Все-таки это ДНК любого человека, поэтому по сумке можно сказать, чем человек занимается, кто он, в принципе, творческий, нетворческий или более структурный. Поэтому я думаю, что вот эти вот три вещи самые-самые такие.
2: Важные в гардеробе. Мне нужно приобрести платок, я срочно поняла.
1: Да, я тоже даже не догадывалась, что так много применений у него может быть.
2: Да. Самое важное, это как раз вещь не по назначению использовать, а как-то иначе, да?
1: Интересный совет, очень надо прислушаться.
2: Альфия, следующий вопрос. С другой стороны, у наших слушателей сегодня есть дома тоже много, скорее всего, вещей, которые были приобретены и, например, не используются в конечном итоге. Мы же часто совершаем такие ошибки, давайте честно. Купили вещи и решили, что почему-то перестали носить. Могут ли они к вам обратиться и не только покупать эти вещи, но и через вас продавать?
3: Да, конечно. У нас существует такая услуга, и мы освобождаем человека от лишних переписок, от того, чтобы выкладывать где-то эти вещи. Мы сами занимаемся вот этим процессом реализации прям полностью от и до. То есть сами фотографируем, выставляем, переписываемся, все замеры делаем, договариваемся с клиентами, все. То есть человек просто приносит вещи и получает деньги.
2: Что нужно сделать? Просто написать и все?
3: Да, достаточно написать. Да.
2: Самое сложное, конечно, отказаться от вещи, мне кажется, каждой девушке. Но если понимать тот факт, что ты уже поносила эту вещь, и она тебе больше не нужна, и она просто висит, можно продать и сразу купить новую, да? И поносить новую, и опять принести к тебе вещь.
3: Да. Это же как раз про осознанное потребление. Сейчас современный мир, он переходит как раз-таки вот в эту тематику.
2: Зумеры очень хорошо повлияли, мне кажется, на возможность вырасти ресейлу, да?
1: Я согласен, да, действительно, если вы уже чувствуете, что вам вещь не нужна, а ведь кому-то она и настроение поднимет, да. И, может быть, даже не один раз на протяжении долгого периода времени будет поднимать настроение.
3: Да, может быть, эта сумка уже не вписывается в ваш гардероб, а кто-то недавно мечтал.
2: Ах, как это
3: и
2: сложно.
3: И все в плюсе.
2: Да.
3: И вы осуществляете свою мечту, и получаете, зарабатываете на этом тоже.
2: Великолепно.
1: Согласен.
2: Так, ну что ж, следующий вопрос. А как долго тогда эти вещи у вас... Как быстро происходит этот процесс? Ну, то есть...
3: Процесс реализации?
2: Да, именно процесс реализации.
3: Ну, на самом деле все зависит от самой вещи, насколько она актуальна. То есть летом шубу вряд ли кто-то заберет. Поэтому надо обращать на это тоже внимание, от актуальности модели, от состояния. И женские вещи уходят лучше, чем мужские. Тоже открою такой секрет, что почему-то вот так вот это все работает.
1: мужчины пока немножко этот, опаздывают здесь.
3: Да, мужчины немножко тормозят, да.
1: Они, вот я как раз сейчас прислушиваюсь, ага, вот что-то новое для себя тоже открываю. Все, наверняка вместе со мной еще сейчас огромное количество мужчин тоже это делают. Ну, есть у вас представлен ассортимент мужской одежды, да?
3: Мужской, да, и детской тоже есть.
1: О, здорово. Для всех и каждого получается.
2: Да, замечательно. Так, какой еще вопрос бы задать Альфье? Может, зрители нам что-нибудь напишут, мы с большим удовольствием спросим. Может, расскажем, где находится магазин?
1: Ну, я думаю, эту информацию мы чуть позже сообщим обязательно. Да, тут просили чуть поближе к микрофону Альфию. То есть, получается, это хорошие, качественные вещи. В хорошем состоянии обязательно. Не подделка, да?
3: Не подделка, только оригинал, если правильно.
1: И эти вещи получают вторую жизнь, получается.
3: Да, но есть и новые вещи. Не обязательно, что.
1: А, то есть и новые все.
3: И новые есть, да, конечно.
1: А в соотношении как-то 50 на 50 или не ведете такую статистику?
3: Ну, 40 на 60, я бы сказала. 40% это вещи бывшего употребления, то есть это в идеальном или в отличном состоянии. А 60% это уже новые вещи, там, например, кому-то подарили, или кто-то купил и понял, что это не его. А кто-то заказал вещи, ему там подъем не подошел, или цвет даже элементарно не подошел, поэтому...
2: То есть большая часть вещей у вас, получается, новые вещи?
3: По большей степени, да.
2: А 40% это вещь, которая была куплена, подарена, не подошла, например, или пару раз надели и уже...
3: Да.
2: Все такое очень качественное.
1: У нас вот такой вопрос есть. А насколько выгодно, то есть можно приобрести какую-то вещь, которая уже была в применении, нежели чем сравнивать, как она была куплена там, в свое время, может быть?
3: Но обычно по стоимости убираем сразу 50% от...
1: 50% да. Это существенно, конечно.
3: Ну, то есть, грубо говоря, там 300 тысяч она будет стоить в бутике, и через ресейл она будет около 100. Достаточно выгодно.
1: Да, суммы, конечно, такие серьезные звучат. Но надо полагать, что вещи качества высокого. Так, ну что, я хочу сказать большое спасибо за эту прекрасную идею, за этот диалог чудесный. У меня же есть информация для наших слушателей, которой я тоже с большим удовольствием хочу поделиться. Это информация на правах рекламы. Ищите уникальные дизайнерские вещи. Добро пожаловать в Remai Store. Мультибрендовый бутик, где люксовые вещи находят новое применение. Основатель Альфия Бадыкова создала эту площадку, чтобы объединить покупателей и продавцов оригинальных брендовых товаров и защитить вас от подделок. С 2013 года Remai стал одним из самых известных комиссионных магазинов в сегменте люкс в России с ассортиментом более 5000 наименований и еженедельными поступлениями из избранных гардеробов России. Тут вы найдете только лучшие вещи от известных брендов. Это и Dior, и Chanel, Zara, Hermes или Hermes, если честно, я даже не знаю, как правильно ставится ударение.
3: Hermes.
1: Вот, спасибо. Gentleman Monster и многое другое. Не упустите шанс обновить свой гардероб с Remai Store. Приходите к ним и откройте для себя мир стильной моды. Remai Store. Создайте свой уникальный стиль вместе с нами. Ну что ж, дамы, вам большое спасибо. Альфия, Нестан. Вам желаю отличного продолжения этого дня, как и всем нашим слушателям. Надеюсь увидеться с вами здесь, в студии Бимрадио еще.
2: Спасибо большое. До скорых встреч.
3: Спасибо огромное.
2: Пока-пока.
4: Реклама на Бимрадио.
5: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
6: Ламинат Quickstep. Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Мне на глаза тут попалась довольно интересная новость. Конечно же, с вами тоже поделюсь. Дело в том, что пишут, производители смартфонов начали урезать характеристики, чтобы не разгонять цены. Чуть подробнее. Чаще экономят на дисплеях, процессорах и объемах памяти, в первую очередь в бюджетных моделях. Соответственно, на фоне падения спроса на 15-20% с начала года цены уже выросли на 15-25%. Отдельные устройства даже до 45%. Эксперты считают, что...

0: Им радио.
1: Мне на глаза тут попалась довольно интересная новость. Конечно же, с вами тоже поделюсь. Дело в том, что пишут, производители смартфонов начали урезать характеристики, чтобы не разгонять цены. Чуть подробнее. Чаще экономят на дисплеях, процессорах и объемах памяти, в первую очередь в бюджетных моделях. Соответственно, на фоне падения спроса на 15-20% с начала года цены уже выросли на 15-25%, отдельные устройства даже до 45%. Эксперты считают, что рынок может

0: и объемах памяти, в первую очередь в бюджетных моделях. Соответственно, на фоне падения спроса на 15-20% с начала года цены уже выросли на 15-25%, отдельные устройства даже до 45%. Эксперты считают, что рынок может стабилизироваться не раньше 27-29 года. Ну, а я, знаете, такую интересную тенденцию здесь замечаю, что вот какие-то плоские прямоугольные предметы, вот почему-то это касается их в первую очередь. Ну, вот смотрите, смартфоны, шоколадки, даже не знаю, если честно, что будет дальше.
1: Лето на любимой волне.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: Мы с вами потихонечку приближаемся к максимуму температурному, который нам синоптики сегодня обещали. На данный момент в Казани плюс 21, ну а максимум как раз составляет плюс 22 градуса. Облачно с прояснениями сегодня, слабый дождик нам обещают с 15 до 23.00. Так, внимательно еще посмотрим, проверим. Ну все, действительно, пока по прогнозу примерно так. Что касается температуры и погоды на ближайшие дни, тоже расскажу. Завтра, вторник, 23 июня, плюс 23. Днем нам обещают синоптики, даже 3 капельки рисуют. Как интересно, 23 июня, 23 градуса. Ночью плюс 16, кстати говоря, и тут сразу же вся логика теряется. В среду без осадков, днем плюс 22, ночью плюс 13, а в четверг, пятницу, субботу говорят, что осадки вернутся. Возможно, слабый дождик будет в четверг, чуть сильнее в пятницу, ну и в субботу снова слабенький, а вот в воскресенье вообще обещают без осадков. Пока прогноз примерно такой. Я думаю, с этой информацией будет как-то проще планировать свое лето. Всем доброго дня.
4: У природы нет плохой погоды.

0: первое в Казани.
1: Прямо сейчас спешу поделиться с вами информацией от спонсора утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Мечтаете о новой «Лада»? «Канавто» – официальный дилер «Лада» в Казани. Делает мечту реальностью. 20 лет рядом с вами «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лада» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин, огромный выбор – 500 новых «Лада» прямо на складе. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 8 843 230 30 30. Еще раз, 230 30 30. Если «Лада», то «Канавто».
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Спонсор игры «Слово за слово» ИП «Вильданова ИИ».

0: скидки, акции и рассрочка. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
1: Соцсети могут привлечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Им радио.
1: Ну что, еще одна интересная новость, которой хотелось бы с вами поделиться. Дело в том, что власти России отказались от полного запрета иностранных нейросетей. В общем, IT-системы, уже использующие такие технологии, смогут работать на них как минимум до 2032 года. Частный бизнес сохранит право самостоятельно выбирать технологические решения. Ну, я думаю, это удобно, потому что лично я активно начал пользоваться искусственным интеллектом, часто он помогает, но, если честно, он как будто бы заставляет меня это даже сказать. Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом? Каким образом? Можете прислать нам +7 92 72 42 102 и 8. Пообсуждаем.
0: Бим радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Время самой актуальной информации с казанских дорог. 3 балла. Местами затруднения имеются. Крупнейшие пробки только одна на 9 минут. Это Сибирский тракт от улицы Мира до улицы Журналистов. Что там, обязательно посмотрим свысока на карту, так скажем. Ситуация на мостах и дамбах. Везде все свободно. Разве что Кировская дамба вот выделяется там по направлению из центра. 1 балл, что в целом тоже немного. Итак, как и обещалось, смотрим на карту. Что же мы здесь видим? Видим 2 ДТП. Уже довольно давно сохраняется отметка на улице Петербургской, если с Вишневского сворачивать в сторону театра кукол Экият. В правом ряду 7.33 была поставлена отметка, и также она здесь пока сохраняется. Не знаю, насколько это достоверная информация. Хочется верить, что уже все-таки разъехались там. И появилась отметочка на ДТП на Горьковском шоссе по направлению в сторону города в среднем ряду после разворотной развязки, даже уже получается после железнодорожных путей вот на въезде как раз в город. Хотя и до этого уже тоже город, но я надеюсь, вы поняли. Вас призываю соблюдать правила дорожного движения. Безопасность на дороге превыше всего.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Сообщает нам наш постоянный слушатель о том, что на улице Петербургской, неподалеку от Акията, нет никакого ДТП. Благодарим. Теперь уже точно, максимально точная получилась у нас информация. Ну и, кстати говоря, время 9:56 в Казани. Час заканчивается. А в следующем часе у микрофона уже будет Альберт Батанин. Уже активно сидит, готовится. Ему желаю удачи. Вас же благодарю за это утро. Желаю вам, чтобы все у вас было хорошо. Меня зовут Андрей Дмитриев. Уже завтра в рамках утреннего шоу «Утромены» мы с вами вновь услышимся. Всем пока!
0: Бим Радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули инициативу о налоговом вычете за услуги психологов. Предлагается разрешить гражданам возвращать часть средств за консультации у специалистов, которые работают не в медучреждениях. Авторы идеи считают, что это сделает психологическую помощь доступнее для тех, кто оплачивает ее самостоятельно, и поможет легализовать рынок таких услуг. В Татарстане готовится масштабная программа обновления социальной инфраструктуры. В планах построить и капитально отремонтировать свыше 3000 объектов. Речь идет о школах, детских садах, поликлиниках и других учреждениях. На реализацию этих задач из бюджета выделят 154 миллиарда рублей. По мнению психологов, жизнь в тесной квартире способна навредить психическому здоровью и стать причиной разлада в паре. Из-за дефицита личного пространства у людей растет уровень тревожности. Это нередко выливается в конфликты и в итоге приводит к расставаниям. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

0: Бим-радио.
1: Продуктивного всем понедельника. Альберт Ботанин появился в студии Бим-радио. Эти три часа пройдем вместе. Буду наполнять их полезной всевозможной информацией, новостями, ну и вообще всякими-всякими нужностями, которые вам пригодятся в первый рабочий день. Первый рабочий день недели трудный, непростой. Вообще сегодня обещали дожди. Я-то думал, что прям вот сапоги, галоши, вот это все дело. Ну, как-то вот с прогнозом погоды штука это, конечно, очень неточная. Но что поделать, нас, в общем-то, бездождливая погода не особо смущает.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2 930 800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
7: Мое любимое радио – это Бим-радио.
8: Признание наших любимых слушателей.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Петр I боролся с пьянством разными методами. Для особо отличившихся алкоголиков он велел изготовить чугунный орден за пьянство весом около 7 килограммов без учета цепи. Его вешали пьяницам на шею в полицейском участке и крепили цепями так, чтобы нельзя было снять, заставляя ходить в таком виде неделю.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на 105%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Бим-радио.
1: Ну что, господа, 22 июня на календаре, как вы могли заметить, сегодня, в этот день, территории всей Российской Федерации отменяются все развлекательные мероприятия, передачи в течение сегодня, в том числе и на радио и телевидении. Да, потому что сегодня день памяти и скорби. Ну, это, кстати, обещал я вам новостей всевозможных. Вот, например, Казанская телебашня, знаем мы такую, большая, высокая, включит памятную подсветку сегодня, 22 июня, день памяти и скорби. Телебашня красится в красный цвет, на ней появится изображение вечного огня, георгиевской ленты и надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». Памятная подсветка будет посвящена годовщине начала Великой Отечественной войны. Насколько я помню, у Кремля тоже была какая-то подсветка. Не помню, не подскажу, вчера ли, либо на сегодня это было намечено. Но там тоже что-то вроде маппинга такого на эту тему где-то мне в новостях попадалось. Как найду более подробную информацию вам, расскажу, конечно же, об этом.

0: Бим Радио.
1: Ну, немного полезной дорожной информации вам в ленту сегодняшнего дня, тем более, что она прямо свежая, максимально, что называется, вести с полей от наших слушателей. Максим вот пишет: «Сибирский тракт, еду из Дербышек, все стоит, не доезжает до железнодорожного моста, дорожные работы». Ну, это классика. Это классика, там в это время всегда красненько, прям вот, что называется, от этого моста, прям до самих Дербышек. Я вот посмотрел по карте. И еще одна отметка об аварии. Она, знаете, где? Сейчас подскажу. Это если мы едем по Оренбургскому тракту от деревни Универсиада и съезжаем на сам Оренбургский тракт в сторону центра, вот прямо на повороте здесь отметка о ДТП. Ну, такое себе, в общем, место достаточно. Меня там тоже как-то однажды зимой закрутило, так что будьте, пожалуйста, аккуратны. Видимость там ограничена. Ну, гололеда, конечно, нет, но занести там может. Поэтому в этом месте будьте, пожалуйста, аккуратнее. Там вот уже кто-то где-то. Будем надеяться, что ничего серьезного, и, скорее всего, разъедутся, разбегутся. Аккуратнее, пожалуйста, за рулем.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани деревенька.
3: Парищик Артур на связи. В деревеньке новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: И еще немного полезной информации в день сегодняшний, 22 июня на календаре. И по планам сегодня вот пройдут масштабные плановые отключения горячего водоснабжения. Без горячей воды временно останутся жители Вахитовского, Кировского, Московского, Новосавиновского и Советского районов.

0: Бим-радио.
1: И еще немного полезной информации в день сегодняшний, 22 июня на календаре. И по планам сегодня вот пройдут масштабные плановые отключения горячего водоснабжения. Без горячей воды временно останутся жители Вахитовского, Кировского, Московского, Новосавиновского и Советского районов. Гидравлические испытания, ремонт тепловых сетей, все

0: Любим радио.
1: И еще немного полезной информации в день сегодняшний, 22 июня на календаре. И по планам сегодня вот пройдут масштабные плановые отключения горячего водоснабжения. Без горячей воды временно останутся жители Вахитовского, Кировского, Московского, Новосавиновского и Советского районов. Ну, гидравлические испытания, ремонт тепловых сетей, все как положено, все как обычно. Отключения пройдут в несколько этапов, от 3 дней до 2,5 недель. Ну, видимо, кому-то больше, кому-то меньше. Вся информация, естественно, есть в интернете. Да много где можно найти уже прямо на, даже на официальном портале мэрии Казани. Значит, первая волна с 22 по 25 июня. 3 дня. График составлен на основе официальных данных мэрии Казани. Сроки могут корректироваться в зависимости от хода работ, поэтому следите за обновлениями. И главное, при обнаружении повреждений на тепловых сетях звоните на круглосуточную линию казанских тепловых сетей 8 800 234 82 43. Я думаю, что это важная информация. У меня, по крайней мере, с утра пока еще горячая вода была. Ближе к обеду, наверное, все-таки. Как у вас с горячей водой? Расскажите, отключили ли уже? Или, может быть, какая-то у вас есть своя информация на этот счет? Мы с удовольствием поделимся ею.
0: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Госдуме выдвинули инициативу о налоговом вычете за услуги психологов. Предлагается разрешить гражданам возвращать часть средств за консультации у специалистов, которые работают не в медучреждениях. Авторы идеи считают, что это сделает психологическую помощь доступнее для тех, кто оплачивает ее самостоятельно, и поможет легализовать рынок таких услуг. В Татарстане готовится масштабная программа обновления социальной инфраструктуры. В планах построить и капитально отремонтировать свыше 3000 объектов. Речь идет о школах, детских садах, поликлиниках и других учреждениях. На реализацию этих задач из бюджета выделят 154 миллиарда рублей. По мнению психологов, жизнь в тесной квартире способна навредить психическому здоровью и стать причиной разлада в паре. Из-за дефицита личного пространства у людей растет уровень тревожности. Это нередко выливается в конфликты и в итоге приводит к расставаниям. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: Бим-радио.
1: Ну, в большинстве своем слушатели Бим-радио, конечно же, тут нам отписали, что у меня колонка, водонагреватель, и, собственно говоря, отключение горячей воды их, собственно, не беспокоит, а, скорее всего, те, кого беспокоит, они уже просто решили, собственно говоря, зайти в интернет и посмотреть, где же, как же. А я вам, кстати, подскажу, есть удобный способ посмотреть ваш адрес по поводу отключения. Я вот нашел на сайте Business Online, у них статья так и называется, она А21. 1 июня в 10.09 она была выложена. В пяти районах Казани с завтрашнего дня отключат горячую воду. Так называется статья. И тут прям удобно можно посмотреть по датам, найти свой, собственно говоря, адрес. Я тут же очень быстро нашел. Кстати говоря, написано, что будут ограничения в пяти районах. И вот Приволжского района я тут как бы не нашел. Вахитский, Кировский, Московский, Новосавинский и Советский. Приволжского нет. Однако же в Приволжском, вот проспект Победы, например, адреса есть. Пожалуйста, улица Родины. Что тут у нас еще какие-то адреса в Приволжском районе, я тоже видел. Видимо, все районы это затронет. В общем, ищите, там есть вся подробная информация, где, чего, как и когда. По поводу того, в какой день вернут горячую воду, тут все, собственно говоря, индивидуально. Будут смотреть, видимо, по состоянию теплосетей.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на «Бим-радио». 2-930-800.
3: Nothing moves.

0: на Бим-радио.
1: Ну а теперь давайте посмотрим, что же происходит на казанских дорогах. По данным Яндекс.Трибала, местами затруднения, и вот эти крупнейшие затруднения. Улица Мира, Сибирский тракт, от Парковой до Журналистов, там на 29 минут пробка растянулась, все красное, ну, по классике. В это время там всегда сложновато. Правда, я не знаю, настолько ли всегда там сложновато. Гвардейская улица от Макаренко до улицы Аделькутуя на 3 минуты. Маршал Чуйкова от Гаврилова до Мусина, там вы примерно 9 минут потеряете. Также 9 минут потратите на Бурхана Шахиди и Габдулла Тукая от Рустема Яхина до площади Вахитова. Сибирский тракт от Ершова... Сибирский тракт и Ершова от Арбузова до Гвардейской тоже на 8 минут. Ну и, собственно говоря, все. На мостах и дамбах везде по нолям. Свободно, можно проехать. По ДТП прям каких-то серьезных затрудняющих движений я не наблюдаю. Кроме одного ДТП на Щербаковском переулке, это вот чуть-чуть, вот только-только вы, получается, проехали театр кукол «Акият», и вот, не доезжая до ТЦ «Республика», здесь есть ДТП. Кстати, здесь, ну, такое все желтенькое, сложное движение, не сказать, что можно проехать легко и просто со свистом. Еще одно ДТП наблюдая на проспекте Победы, и это при движении в сторону развязки у Мадыжского тракта от Арбузова, вот по проспекту Победы, когда едем. Рядом с как называется-то, институт, где в НИР, вот это вот, вот там, я не помню, как это называется, что за учебное учреждение, ну, в общем, где людей в погонах обучают. Так, все, вроде бы, как будто бы я больше каких-то других ДТП не наблюдаю, серьезно затрудняющих движений. Есть, конечно, какие-то мелкие, но ничего прям такого страшного. Пробок в Казани на данный момент серьезных нет. В общем, аккуратнее за рулем, соблюдайте все правила дорожного движения. Спасибо Яндекс.Карты за предоставленную информацию.
0: Путевые заявки на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В России утвердили ГОСТ с правилами уборки помещений. В нем указано, что моющие средства должны подходить для конкретных поверхностей. В местах, куда сложно добраться шваброй, можно применять сухую вакуумную уборку, а небольшие участки протирать влажными салфетками. Для влажной уборки советуют брать 2-3 ведра с водой. С 1 октября ожидается рост тарифов ЖКХ примерно на 5,5%. При этом квитанции сделают понятнее. Перерасчет за перебои с горячей водой будут проводить автоматически, а крайний срок оплаты закреплен на 15 число. Интересный факт. В незнакомом пространстве люди чаще всего инстинктивно поворачивают направо. Такая закономерность заметна в аэропортах, музеях и торговых центрах. Маркетологи учитывают эту особенность и специально располагают дорогостоящие товары с правой стороны. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: судьба.
1: Бим-радио.
2: Ну что, господа, 22 июня на календаре. Что-то у меня с датами. Ну и напомню, что сегодня День памяти и скорби. Ну и, соответственно, у нас линейка вещания Бим-радио тоже изменена, как вы могли понять. В этот день приспускается государственный флаг, отменяется развлекательная программа на телевидении и радио. Но информировать обо всем нужном, полезном мы вас, конечно же, не перестанем. И пробки, и погода, и новости всевозможные у нас тоже для вас заготовлены. Ну и хочется напомнить, что сегодня в 12.15 состоится очень важная акция. Акция «Минут молчания». И, собственно говоря, в 12.15, я думаю, что все радиостанции, все телеканалы к ней присоединятся. Ну, а пока мы продолжим.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что среди указов Петра I был такой, в котором повелевалось пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира. На первый взгляд они там бесполезны, но в то время указ имел ясную цель – отучить солдат, большинство из которых набирались из крестьянской среды, вытирать рукавом рот после еды, чтобы дольше сохранить дорогое сукно.
0: В мире столько всего интересного!
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.
5: Hello.

0: Бим Радио.
1: В Казани сегодня с обеда и до ночи ожидается дождливая погода. Вот прогноз синоптиков. На завтра тоже прогнозируют дождливую погоду. И вообще, в целом, по прогнозам, нас ожидает довольно мокрый остаток июня. Как же синоптики на такой долгий срок делают прогнозы, спросите вы меня. А я отвечу, что до конца июня-то осталось всего лишь одна неделя и один день. Да, 8 дней каких-то. Так быстро, вот получается, практически пролетело треть лета. Всего ли... Вот, оказалось бы, еще только недавно совсем июнь начался. Вся надежда, я надеюсь, на жаркий июль и август. Ну, вот не зря же Иванушки пели про тополиный пух, жару, июль, им-то виднее. Вот. И хотелось бы, конечно же, хотя бы бездождливую погоду на 27 июня, на субботу. Там ведь день молодежи, все-таки хочется как-никак молодежи провести это лето с чувством, с толком, с расстановкой. Чтобы было потом что вспоминать. Ну и пасмурная погода на прошедших выходных нас огорчила, конечно, да. Хотелось бы, конечно, хотя бы без дождя. Но, с другой стороны, не палящая жара. Многие этому тоже рады.
2: Мое любимое радио – это Бим-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: Бим Радио.
1: Ну вот только 2 минуты назад мы говорили про 27 июня, про субботу, и вот в Казани на 27 июня планируют запретить движение и использование всех видов судов на реке Казанке от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы. Ограничение будет действовать с 10 утра до 0 часов. Это связано с проведением Дня молодежи в городе. Запрет охватывает маломерные суда, парусные, прогулочные и спортивные суда, включая гидроциклы, байдарки и грибные лодки. Решение хотят принять для обеспечения безопасности жизни людей во время праздничных мероприятий. Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Татарстана обяжут организовать информирование населения о запрете через СМИ. Ну вот, пожалуйста, вот мы через СМИ и информируем. Напомню, что вот на 27 июня намечен праздник в парке Уран с 12.00 до 20.00. Вход предусмотрен по предварительной регистрации. Кроме всего прочего, во время проведения планируют ограничить розничную продажу алкоголя. Он вредит вашему здоровью, напомню. Это коснется территории празднования Дня молодежи, а также торговых объектов на улице Подлужной, Толстого и Кремлевской набережной в Казани. При этом запрет не распространяется на заведения общественного питания, где его этот самый алкоголь, который вреден вашему здоровью, могут продавать при оказании услуг. Такая вот информация к данной секунде про 27 число.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио 2 930 800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В России утвердили ГОСТ с правилами уборки помещений. В нем указано, что моющие средства должны подходить для конкретных поверхностей. В местах, куда сложно добраться шваброй, можно применять сухую вакуумную уборку, а небольшие участки протирать влажными салфетками. Для влажной уборки советуют брать 2-3 ведра с водой. С 1 октября ожидается рост тарифов ЖКХ примерно на 5,5%. При этом квитанции сделают понятнее. Перерасчет за перебои с горячей водой будут проводить автоматически, а крайний срок оплаты закреплен на 15 число. Интересный факт. В незнакомом пространстве люди чаще всего инстинктивно поворачивают направо. Такая закономерность заметна в аэропортах, музеях и торговых центрах. Маркетологи учитывают эту особенность и специально располагают дорогостоящие товары справа.

0: музеях и торговых центрах. Маркетологи учитывают эту особенность и специально располагают дорогостоящие товары с правой стороны. Это были новости на BIM-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
1: Лето на любимой волне. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: Стрим радио.
1: Ну и хочется напомнить, что сегодня, День памяти скорби, состоится масштабная акция, посвященная памяти жертв Великой Отечественной войны. Минута молчания – это символ общей вечной народной памяти и скорби на каждом погибшем и всех жертв войны, вечно живое напоминание всему миру о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося нацизму и подарившему миру победу. Выбор времени проведения акции не случайен. Именно в этот день, 12 часов 15 минут, 85 лет назад в эфир вышло обращение правительства гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии. В 12 часов 15 минут по московскому времени по всей России будет объявлена минута молчания, минута скорби. Ну и Бимрадио приглашает вас присоединиться к минуте молчания.
0: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бимрадио.

0: Бим радио.
1: Ну и приятные спортивные новости этого утра. Российские гимнастки завоевали 4 золота, серебро и 3 бронзы на Кубке вызова в Пекине. 3 золотые медали завоевали Софья Ильтерякова. Выигрыш в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Также победу одержала Арина Ковшова, которая стала лучшей в упражнениях с обручем. Кроме всего прочего, Софья Ильтерякова стала бронзовым призером с обручем, а Ковшова с мячом. В групповых упражнениях с 5 мячами россиянки завоевали серебряные медали. В групповых упражнениях с 3 обручами и 4 булавами российские гимнастки стали третьими. Ну и, кроме всего прочего, российские гимнастки выступали на соревнованиях под своим флагом, и в честь них, их побед, звучал гимн России. Вот такая вот история. 18 мая вот Международная федерация гимнастики сняла ограничения с российских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой и флагом и гимном. Порадуемся за наших спортсменок, поздравим их. Но, что называется, в гимнастике тут, конечно, наш всегда первое. We'll be right back.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
3: Спонсор программы – ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Квикстеп» – всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
6: Бим-радио. Первое в Казани.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Ну а прямо сейчас давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах. 3 балла, местами затруднения. Ну, для дождливого понедельника достаточно спокойная ситуация на казанских дорогах. Затруднения все-таки есть. Улица Мира, Сибирский тракт от Парковой до Журналистов. Там примерно 25 минут вы потеряете. Улица Саид-Галиева и Бурхана Шахиди от Ташаяк до Чернышевского на 6 минут рассчитывайте. Левобулачная от Мартына Межлаука до Татарстана. Там тоже есть некоторые затруднения. 5 минут, судя по всему, из-за того, что дорожные работы. Работы там проходят. Улица Восстания от Бакалейной до Кулахметова 4 минуты. И Декабристов от Шамиль Усманова до проспекта Имашев. Ну, там вообще 3 минутки. Ерунда. На мостах и дабах везде по нулям. Никаких затруднений не наблюдаю. Да и, собственно говоря, дорожно-транспортных происшествий, тоже существенно затрудняющих движение, тоже не вижу. На проспекте Победы только есть ДТП. Отметка стоит при движении в сторону... Даже 2 отметки. Была одна. Теперь 2. Да, при движении от Академии правосудия в сторону развязки Мадыжского тракта. Все, вроде бы больше ничего не вижу такого криминального, ничего. Все как-то свободно, спокойно, можно везде проехать. Но, дорогие мои, если вы что-то где-то заприметили, обязательно пишите нам, оповещайте. Мы, конечно же, всем тоже об этом расскажем. Аккуратнее за рулем. Спасибо Яндекс.Карты за предоставленную информацию.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: sensor.
1: Бим Радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В России предложили установить единый федеральный стандарт оплаты труда для среднего и младшего медперсонала в госучреждениях. Суть инициативы в том, чтобы закрепить нижнюю планку зарплаты на уровне 150% от средней по региону. Сейчас доходы медиков во многом зависят не от их квалификации, а от бюджетной обеспеченности региона. Новый стандарт призван устранить этот дисбаланс. В Госдуме прозвучало предложение сделать своеобразный свадебный подарок от государства – ввести налоговый вычет для молодоженов. Суть в том, чтобы позволить парам вернуть часть затрат на торжество в пределах 400 тысяч рублей. Такая поддержка могла бы облегчить финансовую нагрузку на новые семьи и стимулировать заключение браков. Исследование показало, что в системе ценностей россиян центральное место занимают семья, взаимопомощь, патриотизм и высокие нравственные ориентиры. Именно эти понятия люди воспринимают как самые близкие и эмоционально важные. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Бим-радио.
1: Полдень на Бим-радио. В студии Альберт Ботанин. Желаю всем рабочего настроя в этот понедельник. Ну и, конечно же, хочется напомнить про одну очень важную дату в истории нашей страны, да и всего человечества в целом. Сегодня в День памяти и скорби состоится масштабная акция, посвященная памяти жертв Великой Отечественной войны. Минута молчания – символ общей вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны. Вечное живое напоминание всему миру о несгибаемой воле и мужестве нашего национального народа, не покорившемуся нацизму и подарившему миру победу. Выбор времени проведения акции не случайен. Именно в этот день в 12 часов 15 минут 85 лет назад в эфир вышло обращение правительства гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии. В 12 часов 15 минут по московскому времени по всей России будет объявлена минута молчания, минута скорби. И Бим-радио приглашает присоединиться к минуте молчания.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
2: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Фаунас и другие.
1: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее».

бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть

0: Группа «Ага», наверное, одна из самых дождливых групп, ну, по крайней мере, в моем представлении. Вот под группу «Ага» вот надо смотреть на дождик за окошком.
1: Бим-радио.
0: Кстати, о дожде. Татарстанцев больше других россиян интересует работа ливневок. Да, в дождливую погоду у жителей Татарстана резко меняется история просмотра в браузере. Мы чаще смотрим на прогноз погоды. Затяжные дожди, которые вот все никак республику покинуть не могут, рассказывает «Вечерняя Казань», повлияли на запросы татарстанцев в интернете. Их сильнее всего интересует работа в ливневок. Более того, новости о погоде они начали читать на 23% дольше, чем в жаркие дни и первых двух недель июня. В общем, посмотреть погоду жителей заходит чаще всего днем, с часу до трех. В дожди они перепроверяют прогноз погоды и заглядывают в раздел новостей и после 18.00. Ну, естественно, рабочий день закончился. Как там, куда там, вызывать такси или пешком можно. Ливни также смещают внимание татарстанцев с пляжа и отдыха на бытовые проблемы. Например, как погода влияет на повседневную жизнь. Ну, будем надеяться, что прям уж совсем затяжных проливных ливней в июне нам не стоит ожидать. Ну, дождик и дождик, как бы покапало и покапало, ничего страшного. А ливневки, я надеюсь, справятся. Ну, очень надеюсь.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
7: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
8: Застройщик ООО «ЦЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
9: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
10: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада» «Канавта». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада» «Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
11: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В России предложили установить единый федеральный стандарт оплаты труда для среднего и младшего медперсонала в госучреждениях. Суть инициативы в том, чтобы закрепить нижнюю планку зарплаты на уровне 150% от средней по региону. Сейчас доходы медиков во многом зависят не от их квалификации, а от бюджетной обеспеченности региона. Новый стандарт призван устранить этот дисбаланс. В Госдуме прозвучало предложение сделать своеобразный свадебный подарок от государства – ввести налоговый вычет для молодоженов. Суть в том, чтобы позволить парам вернуть часть затрат на торжество в пределах 400 тысяч рублей. Такая поддержка могла бы облегчить финансовую нагрузку на новые семьи и стимулировать заключение браков. Исследование показало, что в системе ценностей россиян центральное место занимают семья, взаимопомощь, патриотизм и высокие нравственные ориентиры. Именно эти понятия люди воспринимают как самые близкие и эмоционально важные. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: История от Елены. Услышав о проекте «Память поколений», я рассказала о нем своей маме. Она очень прониклась идеей и написала историю своего отца, моего деда. Пишу со слов моей мамы Зои Тагировны. Мой папа, Гаптаракипов Тагир Гарифулович, родился в Башкирии в 1908 году. Был участником гражданской войны в Забайкалье. С 1942 года защищал родину от фашистов и принимал участие в обороне Сталинграда. Прошел всю оборону Сталинграда и продолжил освобождать нашу землю дальше. 23 октября 1943 года товарищу Гаптаракипову было дано задание навести линию телефонной связи через реку Днепр и установить связь с группой автоматчиков, форсировавших Днепр южнее от Днепропетровска у села Кайдаки. Под минометным и пулеметным огнем противника Тагир Гарифулович и несколько человек на резиновой лодке начали разматывать кабель на правый берег реки.

Один из связистов был ранен. Но это не остановило Габтракипова. Он навел связь через Днепр и удерживал ее до прихода следующей группы. За успешное выполнение задания и проявленное мужество моего папу наградили медалью за отвагу. Еще был награжден медалью за боевые действия, участник обороны Сталинграда, участник обороны Украинского фронта, значками «Отличник связи», «Отличный пулеметчик». Далее освобождал Украину, и под городом Купянском в 1943 году его ранило. Был отправлен в госпиталь. Лечили его грузинские врачи в городе Гори на Кавказе. Я хорошо помню его страдания от боевого ранения. Папа воспитал 6 детей. У него 12 внуков. Он с удовольствием встречался с учениками Шамарданской школы и рассказывал про войну. Я его первый послевоенный ребенок. И он особо трепетно относился ко мне. Самый святой день для него был День Победы. Это история нашей семьи, наша гордость, наша память.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: На острове Сулавеси с 1905 года существует одна очень необычная традиция. Оказывается, для того, чтобы выказать почтение к умершим родственникам, индонезийцы каждый год выкапывают их из могил. Среди местных жителей даже существуют оригинальные конкурсы. У кого родственник лучше одет, тот и становится победителем. Но и на этом все не заканчивается. Обязательным завершением церемонии почтения становится семейная фотография на память.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
2: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Платишь меньше – едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
5: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах. 3 балла на данный момент. По данным Яндекса, местами затруднения. Вот и эти затруднения. Сибирский тракт по-прежнему красненько-бордовый. От улицы Мира до Журналистов там 16 минут вы потратите. Ну, уже поменьше, чем с утра. Улица Копылова от Кашевого до Тецовской 4 минуты. Улица Габдулла Тукая от Сайдашева до Вахитова тоже 4 минуты. И такие же 4 минуты вы потратите на Гвардейской от Макаренко до улицы Аделя Кутуя. На мост и дамбах везде по нолям. Серьезных аварий, затрудняющих движение, я тоже не наблюдаю. Ну вот, за исключением, наверное, только вот Сибирского тракта. Ну там дорожные работы, там сложная ситуация, поэтому при выезде из Дербышек как-то придется подрасчитывать времени побольше взять с запасом, так сказать. Все, больше ничего существенного на дорогах я не вижу. От вас тоже никаких сообщений, предупреждений. Значит, в Казани все спокойно в плане дорожной ситуации. Всем удачи в пути, соблюдайте правила дорожного движения. Спасибо Яндекс.Карты за предоставленную информацию.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
6: Мое любимое радио – это Бим-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: Наслаждайся летом с Бим-радио.
1: Господа,

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. К маю 2026 года средний размер пенсии работающих и неработающих пенсионеров в стране составил около 25 тысяч рублей. Это на порядка 2 тысяч рублей больше, чем год назад. В России планируют оставить на дорогах только государственные камеры фиксации нарушений ПДД. Частные комплексы хотят полностью исключить. Суть инициативы в том, чтобы запретить передавать такие устройства юрлицам и физлицам. В случае принятия закона, штрафы, выписанные с помощью частных камер, будут считаться недействительными. По словам психологов, систематические переработки несут серьезные риски. Они могут стать причиной деменции и ухудшения когнитивных функций. Причина в том, что из-за постоянной усталости происходит атрофия серого вещества, которое играет ключевую роль в работе памяти, логики и скорости мышления. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: главное в наше время, конечно же, это нормальная коммуникация. Вот прямо сейчас о ней и будет новостюшечка.
1: БИМ-РАДИО.
0: 13.05 в Казани, по-прежнему Альберт Ботанин в студии БИМ-РАДИО. И вот что тут появилось. Те, кто пишет СПС, ну вот СПС вместо обычного спасибо, их увольняются они в 3 раза чаще. Новое исследование здесь подоспело. Они, говорят, теряют интерес к работе, пишут ок и прив, ну вот, а потом заявление на увольнение. Такая вот история. Так что, господа начальники, имейте в виду, вот если сотрудник часто пишет короткие фразы СПС, прив, ок, угу, и прочее, имейте в виду, что это вот человек на грани увольнения. Что с ним сделать? Ну, как-то... Ну, в общем, вы начальник, вы придумываете.
2: Реклама на БИМ-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
6: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
7: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
8: 211-00-73. 0+.
9: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

здесь на Бим Радио. Друзья мои, всем доброго дня. Здравствуйте. 22 июня на календаре. Значимый день для нашей страны. День памяти, конечно. Я рад всех приветствовать. Меня зовут Сергей Белов. И желаю всем отличного дня. Ну и девизом сегодняшнего дня пусть будет эта песня. И для меня в том числе.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Энантиосемия – это термин для обозначения ситуации, когда одно слово имеет два противоположных значения. Например, во фразе «прослушать лекцию» глагол «прослушать» можно понять как «воспринять», так и «отвлечься и не услышать». Существует и межязыковая энантиосемия, которая довольно часто проявляется в славянских языках. Польская «урода» означает «красота», «вонь», запах, аромат. Запоминать – забывать. В переводе с чешского «черствый» значит «свежий». Овощ – фрукты. Ужасный – восхитительный. Сербская «вредность» переводится как «ценность».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72 стоимостью 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: БИМ Радио. Первое в Казани.
6: Наши любимые слушатели.

0: молодые ребята с 2017 года. Еще только все начинается, но песня «Лава» заехала во многие плейлисты. Что мы знаем о следующем исполнителе, друзья мои? То, что это был настоящий прорыв в свое время. Первый хит ее «Трудный возраст» изначально вышел без клипа и долгое время продавался как пиратский трек, пока не попал на официальные радиостанции. Мы сегодня послушаем ее другую песню «Ветром стать».
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Love Goodbye здесь на Beam Radio. Всем доброго дня. Вот такая статейка мне попалась на глаза. От 145 тысяч до 500 000 рублей. Столько, вот сколько, столько стоит высшее образование в Казани в 2026 году. И это за год. За год, друзья мои. До 500 000 рублей. Вот. Как здорово, что в наше время можно было отучиться бесплатно. Но опять-таки, если сдавали все экзамены на хорошие оценки. Желаю всем абитуриентам, которые сейчас испытывают вступительные экзамены, осуществить все намеченные планы. Вы слушаете Beam Radio, друзья мои. Всех приветствую. Меня зовут Сергей Белов. У нас в ближайшее время Паскаль, Мотофикс, Big City Life и, конечно же, интересная коллаборация Иракли, Дина МС, 47 «Сделай шаг». Все это здесь на 102.8. Рад всех приветствовать.
1: Реклама на Beam Radio. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
6: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на Beam Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.
1: Beam Radio.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. К маю 2026 года средний размер пенсии работающих и неработающих пенсионеров в стране составил около 25 тысяч рублей. Это на порядка 2 тысяч рублей больше, чем год назад. В России планируют оставить на дорогах только государственные камеры фиксации нарушений ПДД. Частные комплексы хотят полностью исключить. Суть инициативы в том, чтобы запретить передавать такие устройства юрлицам и физлицам. В случае принятия закона, штрафы, выписанные с помощью частных камер, будут считаться недействительными. По словам психологов, систематические переработки несут серьезные риски. Они могут стать причиной деменции и ухудшения когнитивных функций. Причина в том, что из-за постоянной усталости происходит атрофия серого вещества, которое играет ключевую роль в работе памяти, логики и скорости мышления. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: Мое любимое радио – это Бим-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

Мотофикс, Big City Life, аж 2005 года, уже 21 год, как эта песня путешествует по радиопросторам, в том числе здесь на Бим-радио в 13.35. Всем здравствуйте. Сегодня 22 июня на календаре, сегодня день памяти и скорби. Это не праздник, а время скорби и уважения к подвигу народа. В этот день приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные программы. Эта дата посвящена началу Великой Отечественной войны, самой кровопролитной в истории России. В этот день вспоминают всех погибших солдат на фронте, мирных жителей в оккупации, в блокаде, в концлагерях, а также тружеников тыла. Эта дата напоминает о тяжелых испытаниях, выпавших на долю страны, и о миллионах людей, чьи жизни были затронуты войной. В 2026 году по всей России традиционно состоятся памятные акции и церемонии в честь погибших и ветеранов. В эфире Бим-радио сегодня нет игр и развлекательного контента.

0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: История нашей страны – это летопись великих побед и бесконечная череда славных имен. В этой летописи патриотизм и преданность воинов остается связующим звеном между героями прошлого и настоящего. Их несокрушимый дух и верность воинскому долгу, героизм и непреклонная уверенность не могут не восхищать. Как когда-то деды, сегодня внуки и правнуки защищают страну в зоне проведения специальной военной операции. Одним из таких героев, чье имя сегодня знает вся страна, является наш земляк, гвардии старший лейтенант, уроженец Казани, Иван Сергеевич Жарский. Его путь – это пример верности воинским традициям. Дедушка Ивана, подполковник артиллерии, заложил в него тот фундамент, на котором строится характер настоящего офицера. Решив пойти по стопам своего деда, Иван окончил Казанскую кадетскую школу-интернат имени Кузнецова и поступил в старейшее учебное заведение страны – Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. Затем он был распределен на Черноморский флот, где служил командиром батареи в Зиоприкорского войне Шитеволя, комплекса и всем Шерри, Далле, Позишто, что тех и прупрать стоих явлено, а пичты шивунами, рашни в замце, антускры росы, государственным удивы и помашивают с ордством сила, женека, дитерами с ребра, ей подделать не антизапись.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.

Раз и сделать бесплатным общественный транспорт для школьников круглый год призвали в Госдуме. Это новости серии «Призыв в Госдуме», который, может быть, и останется призывом. А может быть, и нашим школьникам круглый год предстоит кататься бесплатно на общественном транспорте. Как будет здорово, да? Невероятно просто. А для студентов предлагают ввести скидку 50% на транспорт. Позитивные такие приятные новости. Тем временем наблюдаем за тем, что происходит в Казани. В плане погоды события развиваются не стремительно. Плюс 21, облачно с прояснениями. Слабый дождь начнется около 16:00. До 8 вечера примерно. Завтра то же самое, завтра, друзья мои. Так что вот так. Пока послушаем Сару Коннор, Skin to Skin. А в завершении этого музыкального часа я вот так погляжу вперед немножко, да, в музыкальное будущее этого часа. Селин Дион, My Heart Will Go On. Буду ждать, как и вы.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Всем доброго дня, здравствуйте. На данный момент, согласно данным Яндекс.Карты, в Казани трафик оценивается в 3 балла. Местами затруднения, где именно, расскажу. На Сибирском тракте от улицы Мира до улицы Журналистов 17 минут на этом участке. Всего ничего, потратите на Гвардейской улице от улицы Макаренко до улицы Аделику. То есть здесь, ну что, 4 минуты, в принципе, так это достойно для этого направления. Улица Декабристов от улицы Гагарина до Чистопольской улицы. Не так все быстро на улице, как все. Всегда Бурхана Шахиди, улица Тукая от улицы Чернышевского до площади Вахитова. И улица Бутлерова, Профсоюзная улица от улицы Курашова до улицы Чернышевского. Но здесь ситуация у нас всегда такова. Ситуация на мостах и дамбах. Везде все хорошо, по нулям в обе стороны. Что с дорожно-транспортными происшествиями? В центре не вижу. Вижу отметочку у нас на... Скорее всего, это... Да, Арбузова. Нет, проспект Победы. Проспект Победы. Вот где МФЦ перед заправкой газовой. Как раз произошло ДТП. Где пешеходный переход воздушный. Знаете об этом? Из-за этого возможны затруднения. Пожелаю всем удачи за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лице.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Рынок вторичного жилья в России демонстрирует уверенный рост. За первые 5 месяцев 2026 года зафиксировано свыше 500 тысяч сделок. Это на 20% выше прошлых значений. В крупных городах подъем еще существеннее. Специалисты объясняют такую тенденцию низкой доступностью льготной ипотеки. Офтальмологи дали рекомендации по выбору солнцезащитных очков. Ключевой параметр – степень затемнения линз, она важнее наличия ультрафиолетового фильтра. Для города подойдут очки с фильтром категории 2, для пляжа, вождения и активного отдыха – категории 3, а категорию 4 стоит использовать лишь в высокогорных условиях. Также специалист порекомендовал выбирать широкие оправы, они обеспечивают защиту не только спереди, но и с боков. Интересный факт. По данным исследователей, деревьев на планете куда больше, чем звезд в нашей галактике. Порядка 3 триллионов против 200-400 миллиардов. Однако за время существования человеческой цивилизации численность деревьев уменьшилась приблизительно на 46%. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: появилась, да, на всех почти казанских пабликах. Самое обсуждаемое этого часа – это то, что Казань станет первым городом России, где появится каршеринг электромобилей. Запуск отечественного электрошеринга планируется на сентябрь, и все это будет стартовать, соответственно, в Казани. Как это будет выглядеть? Очень любопытно. Я исключительно из того, какой будет модельный ряд. Пока представляется все очень красивым и интересным, так что даже я не пользуюсь каршерингом, хочу прокатиться. Охота прокатиться. Друзья мои, всех приветствую, всем доброго дня. Начало музыкального часа. Руки вверх, он тебя целует здесь, на Beam Radio. Лимар, Терри Макдермот. Ну, имя вообще ничего вам не говорит, но он споет классную песню. Битлов, называется Let It Be. Давненько мы не слышали M.M. с песней «Штрих-коды». Все это здесь, на первой станции в FM-диапазоне. Здравствуйте, друзья, здравствуйте.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: первые в Казани. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В книгу Гиннесса занесены все рекорды мира. Так в эту книгу попал 75-летний мужчина Альберт Марк-Антонио. Проживает он в одном английском городке Хитчен. Ему удалось вырастить самый длинный в мире кабачок, длина которого составила 165 сантиметров. Кстати, самой часто похищаемой книгой в мире является книга Гиннесса. Этот рекорд также занесен в эту же книгу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доноров». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028. Well,

Макдермат здесь на Объем Радио. Это песня величайшая вообще в списке 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. Она занимает, знаете, какое место? Сейчас я вам скажу. 42-е место. Да, вот сейчас подтверждение. Да. А знаете, кто на первом месте? На первом месте песня Аретты Франклин. Обожаю Аретту Франклин. Почему мы ее вообще не слушаем в эфире? Надо как-нибудь. Сегодня, кстати, самое время. Композиция «Respect» Аретты Франклин занимает первое место. Этот список был обновлен в 2021 году, когда песня сменила прежнего многолетнего лидера трек Боба Дилана «Like a Rolling Stone». Обожаю Боба Дилана, особенно его песню «Knocking on Heaven Doors». Почему бы нам сегодня ее не послушать? Я думаю, будет самое время. Терри Макдермот, большое спасибо. Эмма М, штрих-коды и, наверное, Knocking on Heaven Doors в исполнении команды Guns N' Roses. Пусть будет немного рока сегодня в этот пасмурный денечек. Эталон музыкального автомата здесь на Объем Радио. Меня зовут Сергей Белов. Всем здравствуйте.

0: смотрите, каждый раз восхищаюсь теми новостями, которые залетают из казанского зооботсада. У пары лемуров Муси и Коти произошло пополнение. В семье появился еще один маленький хвостик. Есть соответствующее видео от пресс-службы. Работают ребята нормально. Пока малыш стесняется, но скоро, вероятно, начнет прыгать по веткам и вместе со старшим братом Максимом.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
3: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
4: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
0: Еще с одним голдом сейчас зайдем в эфир. Это Sting, Sugar Babes, Shape of My Cat. Да, в 14:27 здесь на Бим-радио. Всем пожелаю доброго дня, друзья.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Рынок вторичного жилья в России демонстрирует уверенный рост. За первые 5 месяцев 2026 года зафиксировано свыше 500 тысяч сделок. Это на 20% выше прошлых значений. В крупных городах подъем еще существеннее. Специалисты объясняют такую тенденцию низкой доступностью льготной ипотеки. Офтальмологи дали рекомендации по выбору солнцезащитных очков. Ключевой параметр – степень затемнения линз, она важнее наличия ультрафиолетового фильтра. Для города подойдут очки с фильтром категории 2, для пляжа, вождения и активного отдыха – категории 3, а категорию 4 стоит использовать лишь в высокогорных условиях. Также специалист порекомендовал выбирать широкие оправы, они обеспечивают защиту не только спереди, но и с боков. Интересный факт. По данным исследователей, деревьев на планете куда больше, чем звезд в нашей галактике. Порядка 3 триллионов против 200-400 миллиардов. Однако за время существования человеческой цивилизации численность деревьев уменьшилась приблизительно на 46%. Это были BeamNovости. Хорошего дня, любимые слушатели!

слушаете Бим-радио на наших студийных часах 14.36. Сегодня 22 июня 1945 года. Это был обычный день в жизни людей. Суббота, лето. Никто не знал, как изменится жизнь целой страны. Она изменилась. Сегодня день памяти и скорби. Это не праздник, а время скорби и уважения к подвигу народа. В этот день приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные программы. Эта дата посвящена началу Великой Отечественной войны, самой кровопролитной в истории России. В этот день вспоминают всех погибших солдат на фронте, мирных жителей в оккупации, в блокаде и в концлагерях, а также тружеников тыла. Эта дата напоминает о тяжелых испытаниях, выпавших на долю страны, и о миллионах людей, чьи жизни были затронуты войной. В 2026 году по всей России традиционно состоятся памятные акции и церемонии в честь погибших и ветеранов. В эфире Бим-радио сегодня нет игр и развлекательного контента.

0: Дим Радио.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: История от наших слушателей Марины и Романа. Мой прадедушка, Мусаев Петр Константинович, родился в 1913 году. Звание на Великой Отечественной войне у него было «старший сержант». Мой прадед был участником неоднократных боев за родину. В тяжелых битвах он проявил бесстрашие, отвагу и мужество. В боях под Осинстроем 6 марта 1944 года, несмотря на сильный артиллерийский минометный огонь противника, мой прадед действовал смело и решительно. Он выкатил свое оружие и прямой наводкой открыл огонь по противнику. Разбив две пулеметные точки врага, обеспечил продвижение нашей пехоты. Противник перешел в контратаку. Из строя были выведены наводчик и заряжающий. Оставшись один, Петр Константинович продолжал отбивать контратаку противника, где огнем своего орудия разбил миномет врага и уничтожил 20 немецких солдат и офицеров. В бою прадедушка был ранен, но с поля боя не ушел. Получив второе ранение, Петр Константинович в тяжелом состоянии был эвакуирован в госпиталь. В настоящее время прадедушке присвоен орден Отечественной войны первой степени. Я горжусь своим прадедушкой. Спасибо вам, ветеранам, за наше счастливое и светлое будущее.

Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.

Это елка, это греет счастье, пусть будет так. 14.50 на наших студийных часах. Вы слушаете Бим Радио, микрофона Сергей Белов. А наши туристы, да и мы, в принципе, местные жители, шокированы, что в Казани тоже есть белые ночи. В 2 часа этой ночи в городе уже совсем светло было. И, в принципе, вот наступили те самые деньки, когда ночь будет короче, чем день. Потому что 21 числа июня состоялся день равноденствия летнего. И по этому поводу надо ловить за закаты и, конечно же, рассветы. Рассветы ранние, закаты чуть позднее. И если между закатом и рассветом количество часов составляет порядка 5, то это очень прекрасно для того, чтобы провести время вдвоем. Я честно вам скажу, последние дни эти закаты, рассветы профукал, но в ближайшее время намереваюсь наверстать. Как это будет, расскажу. Тем временем знаю точно, что на Марсе закаты у нас синие, синие закаты. Из-за тонкой атмосферы и рассеяния света закат кажется синим, а не красным, как на Земле. Ловите закаты, друзья мои. Прекрасное время, когда ночи короткие, дни длинные, а сердца бьются в унисон. Сэм Хант у нас о любви «Take Your Time».

Новости. Спонсор выпуска новостей на BIM-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Большинство казанцев, которые планируют летний отдых, выбирают путешествия внутри страны. На внутренние направления приходится 77% бронирований. При этом горожане чаще всего едут либо на курорты Краснодарского края, либо в крупные города ради экскурсий и знакомства с культурными достопримечательностями. Этим летом в Казани стартует школа городского садовника. За 6 занятий горожан научат ухаживать за деревьями и кустарниками в общественных пространствах и дадут основы экологии. Проект проходит в рамках лета в Татарстане. Ученые выяснили, что коровы умеют передавать эмоции с помощью голоса. Меняя его высоту, они сигнализируют сородичам о своем самочувствии. Так можно понять, когда животное испытывает тревогу или дискомфорт. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: На самоуверенности заехал Тимати в начале этого музыкального часа с песней «Не сходи с ума». Всем здравствуйте, всем доброго дня. 15.04 уже. Часочек с вами здесь у микрофона Сергей Белов. Любопытно, в мэрии Казани запустили проект по летнему трудоустройству подростков. Я сразу залюбопытствовал, потому что сам являюсь папой подростка. Им предлагают заполнить заявку, после которой школьников пригласят на собеседование. Я так понимаю, надо отсылаться к официальным каналам мэрии Казани. Любопытно. Вспомнить ваши первые трудовые профессии в школьном возрасте, если вы тогда, конечно, начинали свою рабочую карьеру. Наша музыкальная линия в ближайшие полчаса следующая. White Town. Дубцова Ирина, «Люби меня долго». Селин Дион со своим, конечно же, неподражаемым вокалом. Элтон Джон, Бритни Спирс, один из лучших дуэтов. Михей Галанин, «Мы дети большого города». Все это здесь, на Бим-радио. Друзья мои, доброго дня вам.
1: Реклама на Бим-радио. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани. От любимых слушателей.
5: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: Рассыпалась Ирина Дубцова здесь у нас. «Люби меня долго». Посыпалась девчонка, да? От чувств своих. Тем временем мы тоже сыпемся, друзья. Тут россиянам массово доначисляют утилизбор за авто, ввезенные из стран ЕАЭС еще 3,5 до 5 лет назад. Требование доплатить коммерческие утили до 1 миллиона рассылать тем, кто приобрел иномарку для личного пользования, но продал ее в течение года. Также они приходят автовладельцам, растаможившим несколько машин за 12 месяцев. Вот. Неприятная письмишка, я вам скажу, да. Тут не до чувств любви кому-либо. Так, Селин Дион у нас впереди, Элтон Джон, но это планы известные, друзья мои. Всех еще раз поприветствую. Меня зовут Сергей Белов, я здесь до 16. Пойду-ка я машину переставлю, у нас там что-то асфальт кладут.
1: Бим Радио. Первое в Казани.

только вот рассказывал редакции, как я в кавычках похоронил Элтона Джона. Был у меня утренний эфир, когда мы поздравляли и известных людей, в том числе вспоминали, что у них в этот день рождения. Я в тот день, я помню, 78 лет исполнился Элтону Джону. Я сказал, вот Элтон Джон родился в этот прекрасный весенний какой-то там день. И я говорю, жалко, что этого чувака уже с нами нет. Мне через 10 минут приходит сообщение такое: Элтон Джон жив. Слушайте, не очень удобная ситуация получилась с сэром Элтоном Джоном. Классно получится с Михеем и Галанином, Серега. Здесь мы дети большого города. Очень любопытная статистика о том, что казанцы все чаще стараются не оставаться наедине с собой. Вовсе избегают одиночества, стараются не быть одни. Ты откроешь глаза.

0: Реклама на Бім-радіо.
1: Спонсор шоу «Утромене» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
2: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада» «Канавта». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада» «Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Большинство казанцев, которые планируют летний отдых, выбирают путешествия внутри страны. На внутренние направления приходится 77% бронирований. При этом горожане чаще всего едут либо на курорты Краснодарского края, либо в крупные города ради экскурсий и знакомства с культурными достопримечательностями. Этим летом в Казани стартует школа городского садовника. За 6 занятий горожан научат ухаживать за деревьями и кустарниками в общественных пространствах и дадут основы экологии. Проект проходит в рамках лета в Татарстане. Ученые выяснили, что коровы умеют передавать эмоции с помощью голоса. Меняя его высоту, они сигнализируют сородичам о своем самочувствии. Так можно понять, когда животное испытывает тревогу или дискомфорт. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

Это Шеба, Let Me In, если быть точнее. Продолжение будет классное, Three Doors Down и Крэг Дэвид со стингом Rise and Fall. Давненько эта песня не была в нашем эфире. Сегодня у нас 22 июня на календаре. Сегодня день памяти и скорби. Это не праздник, а время скорби и уважения к подвигу народа. В этот день приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные программы. Эта дата посвящена началу Великой Отечественной войны, самой кровопролитной в истории России. В этот день вспоминают всех погибших солдат на фронте, мирных жителей в оккупации, в блокаде, в концлагерях, а также тружеников тыла. Эта дата напоминает о тяжелых испытаниях, выпавших на долю страны, и о миллионах людей, чьи жизни были затронуты войной. В 2026 году по всей России традиционно состоятся памятные акции и церемонии в честь погибших и ветеранов. В эфире БИМ-радио сегодня нет игр и развлекательного контента.

0: В эфире Beam Radio сегодня нет игр и развлекательного контента.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: История от нашей слушательницы Елены. Асылов Нурлыгарай Асылович родился в 1900 году в селе Карабаш Бугульминского района. Работал в колхозе, был хорошим организатором, отличным руководителем. Участвовал в гражданской войне. Воевал на Крымском полуострове под командованием Михаила Фрунзе. В городе Симферополь он находит клад. В сундуке находились золотые монеты и драгоценности. За это командование подарило ему двухствольное ружье. Когда началась Великая Отечественная война, он ушел добровольцем на фронт. Солдат к войне готовили в Суслонгерском лагере. Последнее сообщение от него пришло из-под Москвы в конце 1941 года. Зимой 1942 года к его жене пришла бумага о смерти деда. Мы до сих пор не знаем, где он похоронен и где его могила. В памяти наших односельчан ты остался добрым и справедливым человеком, образованным крестьянином и преданным родине рядовым солдатом. Имя моего прадедушки занесено в книгу памяти. Жена дедушки – Асылова Минихаят. Они поженились в 1923 году, воспитали 7 детей. Они взяли на воспитание троих осиротевших детей брата Нурлыгарая. Когда прадедушка ушел на войну, прабабушка Минихаят вырастила 10 детей. Ей было присвоено имя героини матери. Во время войны в селе стали появляться волки. С каждым днем их становилось все больше, так как мужчины воевали, а в деревне остались только женщины. Волки нанесли большой ущерб колхозному скоту, и хозяин села ничего не мог с этим поделать. Прабабушка Минихаят, чтобы уберечь скот, взяла у деда Нурлыгарея ружье и отдала его руководителю колхоза. Затем хозяин колхоза расстрелял волков. Таким образом, прабабушка Минихаят помогла сохранить колхозный скот. Награждена медалью за отвагу. Мои прадедушка и прабабушка пережили очень тяжелую жизнь. Они сделали все, чтобы защитить нашу родину. Ваш образ жизни – прекрасный пример для нас. В будущем я расскажу о вас своим детям, внукам, потому что очень горжусь своими прабабушкой и прадедушкой. Бесконечно благодарна вам –

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: БИМ-радио.

0: самых сочных баллад, рок-баллад в исполнении коллектива Three Doors Down. Через три двери переводится. Во время одной из первых поездок музыканты проходили мимо здания. Там упала, значит, часть вывески. Получилось Doors Down. А учитывая, что участников было три, то получилось Three Doors Down только что в нашем эфире. Прелюбопытно, что жительницы... Хотя ничего странного в этой статистике я не вижу. Она предсказуема вполне. Жительницы Казани считают врачей самыми привлекательными мужчинами. Для брака также часто выбирают бизнесменов, инженеров, строителей, юристов и стоматологов. Вот на кого ведется, соответственно, игра и охота. А в антирейтинг попали блогеры, геймеры, охранники и коллекторы. Вот такая у нас прелюбопытная история среди жительниц Казани. Жительницам Казани большой привет. Вы слушаете, мы слушаем Бим Радио. У нас впереди Крейг Дэвид, Sting, Rise and Fall, Ахра, Карие Глаза и All Saints, Whisper Shows. Песни все это здесь, на Биме для вас сегодня. Рад всех приветствовать.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Здравствуйте, я Ират Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

Дэвид Стинг о взлетах и падениях, rise and fall, о закатах и рассветах мы сегодня уже с вами говорили, о том, что сейчас закаты позднее, а рассветы раньше, и разрыв между ними минимальный. Можно и закат поймать, и рассвет, соответственно. Чего вам, собственно, и желаю. Дни равноденствия в Казани тем временем, 22 июня на календаре. В 15:53, позвольте, друзья мои, мне сделать, откланяться мне сделать. Дальше у нас Камила Ягудина. Великолепная, яркая, искристая. Встречайте ее в эфире. Я же, Сергей Белов, пошел заниматься своими делами и желаю вам сотворения всех ваших планов, как вы задумали. Всем пока, всем счастливо.

новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Городские клумбы Казани продолжают наполняться яркими красками. Этим летом здесь расцветут более миллиона цветов. В планах на 2026 год обустроить 6 новых цветников. Один из них сейчас формируют на улице Вишневского. На площади 400 квадратных метров разместится композиция из 30 тысяч цветов. В России прозвучал призыв запретить школам отказывать выпускникам 9 классов в приеме в 10. Авторы инициативы считают, что право учиться в старшей школе не должно зависеть от успеваемости и личных достижений ученика. Окончившие 9 классов должны гарантированно получать возможность продолжить обучение и получить полное среднее образование. Пребывание на природе, например, прогулка по лесу, помогает мозгу спокойнее реагировать на стрессовые и неприятные ситуации. Такой эффект дает не только физическая активность во время прогулки, но и сам факт погружения в природную среду. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Приветствую всех, друзья. Всем здравствуйте. Начинается у нас рабочая неделя прекрасно, в том плане, что понедельник, в общем-то, уже подходит к финальной своей стадии завершения. Первый рабочий день. 16.05 показывают часы в студии. Меня зовут Камила Ягудина. С этого мгновения и до 19.00 я буду с вами устраивать поудобнее. Сегодня без каких-то излишних эмоций, но все так же положительно.
1: На Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова».
3: Ничего не говори, это...
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Изучили в Казани безработицу и сказали, что, оказывается, уровень-то вообще небольшой. Даже вот, когда говоришь, неполное число там получается, четвертинка от 1%. 0,25%. Таков официальный уровень безработицы в Казани. То есть всего 1613 человек, если считают на город 1,3 миллиона жителей. Ну, вот так вот сказали, что, в принципе, можно говорить о практически полном отсутствии безработицы в ее классическом понимании. Но основной все-таки проблемой остается не столько нехватка рабочих мест, сколько несоответствие между спросом работодателей и предложением рабочей силы. Максимальный дефицит кадров испытывают в строительстве, промышленности, торговле, транспорте, образовании и науке. Ну и данных по предлагаемой зарплате не озвучили, но вот говорят, что в прошлом году было в среднем 72 тысячи рублей.

0: Напоминаю, что сегодня 22 июня, День памяти и скорби. А именно в этот день в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Но вообще нужно помнить, друзья, о том, что каждый день дарит нам повод немножечко замедлиться. В суете будней обычно мы слишком быстро бежим вперед и забываем просто посмотреть по сторонам. Может быть, где-то просто обнять близких, родных и прочувствовать вот этот вот момент. Поэтому сегодняшний день мы предлагаем провести в спокойствии. Позвоните тем, кто вам дорог. Уютную атмосферу на БИМ Радио поддержим мы. Оставайтесь с нами.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В 2000 году в Японии провели опрос общественного мнения, в ходе которого японцам задали вопрос, какое изобретение 20 века они считают самым важным. В пятерке лидеров оказались такие высокотехнологичные вещи, как музыкальный плеер, компьютерные игры, миниатюрная видеокамера и караоке. Но первое место японцы отдали лапше быстрого приготовления.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72 стоимостью 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73
3: 0+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Дэвид Гетта и Сиа музыкально обозначились в эфире БИМ-радио. Кстати, в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Сегодня во второй половине дня и ночью в республике ожидается очень сильный дождь, ливни и гроза с усилением ветра до 20 метров в секунду. Возможен град. Будьте аккуратны.
1: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Ведь счастье

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Городские клумбы Казани продолжают наполняться яркими красками. Этим летом здесь расцветут более миллиона цветов. В планах на 2026 год обустроить 6 новых цветников. Один из них сейчас формируют на улице Вишневского. На площади 400 квадратных метров разместится композиция из 30 тысяч цветов. В России прозвучал призыв запретить школам отказывать выпускникам 9 классов в приеме в 10. Авторы инициативы считают, что право учиться в старшей школе не должно зависеть от успеваемости и личных достижений ученика. Окончившие 9 классов должны гарантированно получать возможность продолжить обучение и получить полное среднее образование. Пребывание на природе, например, прогулка по лесу, помогает мозгу спокойнее реагировать на стрессовые и неприятные ситуации. Такой эффект дает не только физическая активность во время прогулки, но и сам факт погружения в природную среду. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: История от нашей слушательницы Дианы. Мой дедушка, Ахметсафин Муса Ахметсафинович, родился в деревне Уют Сабинского района. На войне мой дед служил рядовым, а также исполнял обязанности повозочного при конной полевой кухне. В Красную армию дедушка был призван Сабинским РВК Татарской АССР в 1941 году. Муса Ахметсафинович награжден медалью за отвагу. Он в период боев за расширение плацдарма на реке Одер с 19 по 25 апреля 1945 года под сильнейшим артогнем противника обеспечил поднос боеприпасов на огневую позицию батареи, стоящей на прямой наводке. Также у дедушки есть медаль за боевые заслуги, которую он получил за то, что, независимо от условий и состояния дорог, часто под огнем противника, обеспечивал батарею боеприпасами, чем способствовал выполнению боевых задач. 6 мая 1945 года моему деду была объявлена благодарность от вождя за отличные боевые действия, за участие во владении островом Рюген на Балтийском море. У дедушки есть медаль за отвагу и медаль за оборону Москвы. После войны мой дед вернулся на свою родину, в Татарстан, в деревню Уют Сабинского района, где его ждала жена и пятеро детей. В дальнейшие несколько лет у него родилось еще четверо детей. Работал мой дед после войны в колхозе. У дедушки была большая и дружная семья. 9 детей, 22 внука, 31 правнук и 18 праправнуков.

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула.

сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель,

спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Она любит улыбаться, а я люблю

0: Дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка, она папина дочка. В моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка.
1: Она

0: Интересная статистика появилась. 46% казанцев, оказывается, не могут просидеть в одиночестве даже одного часа. Им становится тревожно. 30% могут вынужденно, ну, как бы не по доброй воле, но раз уж так судьба распорядилась, то окей. Так вот, 30% могут вынужденно остаться в одиночестве на долгое время и занять себя все-таки чем-нибудь. То есть не совсем уж тревожиться все это время. 24% жителей столиц Татарстана избегают этого и всегда ищут компанию. Ну, вот так вот интересно. Исследование, как вы переживаете, кстати, одиночество, друзья, можете написать плюс 7-92-72-42-102-8. Уходим на рекламу и далее продолжим. Сегодня чуть меньше у нас накал эмоций, страстей и атмосфера немного расслабленная, спокойная. Для этого тоже должно быть время и возможность немного остановиться и оглядеться по сторонам.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
3: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

Так получилось, что музыка умеет говорить без слов. Она разделяет с нами радость и моменты глубоких размышлений. Напомню, что сегодня в нашем эфире больше спокойных и атмосферных треков. Время для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями, ну или просто помолчать в приятной компании. Бим Радио, мы всегда рядом.

Очень проникновенная композиция. Это Кристи Лорен. Вашему вниманию The Color of Night. Меня зовут Камила Ягудина. С вами, друзья, я до 19.00 в эфире BIM Radio. Присоединяйтесь. У нас есть, кстати, номер для связи +7 92 72 42 102.8. Как Telegram, так и Макс. Напомню, что недавно озвучила информацию о том, что 46% казанцев, это почти половина, не могут сидеть в одиночестве. И в таком состоянии оставаться даже час сразу становятся тревожными. Спросила, как вы справляетесь с одиночеством. Ваше сообщение чуть позже зачитаю.

0: Новый час, новые 60 минут для общения. Камила Ягудина, Бим-радио. Ну вот, кстати, для кого-то это, возможно, спасение. Потому что, напомню, по статистике, как выяснилось, 46% казанцев, именно казанцев, просто патологически не переносят тишину, не переносят одиночество и с трудом с этим справляются. Спросил, как вы? Айрат пишет, когда есть Бим-радио, одиночество не грозит. 24 часа в сутки слушаем. И правильно, потому что вещание 24 часа можно наслаждаться. Также от Дмитрия есть, когда нет близкого человека, это очень тяжело быть в одиночестве. Например, девушки нет. Ну, мама сама с собой уже, допустим, есть. А вот девушки нет, это тяжелее. Написал Дмитрий, напомню, согласна. Ну, вообще здесь идет речь про какую-то, наверное, возможность, способность отвлечься, абстрагироваться от суеты, от будничных дел и побыть просто, без всяких гаджетов, без шума извне. Ну, вот час, два, три. Ну, вот казанцы, оказывается, даже часа не выдерживают и начинают уже сразу тревожиться. Не тревожимся, друзья. Впереди небольшой блок рекламы.
1: Реклама на Бим-радио. Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Представьте. Жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
3: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
5: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Ну и как бы далеко вы не отправлялись, конечно же, оставайтесь с нами, с Beam Radio. Далее у нас исполнитель The Weeknd, High For This. Кстати, для певца The Weeknd создали самое крупное произведение искусства в истории концертов. Это 12-метровая позолоченная скульптура. Ее изготовил эксклюзивно для его тура японский художник Хадзима Сараяма. Скульптуру вырезали из полистирола, отливали вручную, покрыли золотом, ну а затем снабдили лазерной подсветкой глаз и дымовыми эффектами. Нечто невероятное. Напомню, сейчас как раз-таки эксклюзивно проходит его тур «After Hours Till Dawn».

Напоминаю, друзья, что сегодня День памяти и скорби. Это не праздник, а время скорби и уважения к подвигу народа. В эфире БИМ-радио сегодня нет игр и развлекательного контента. Эта дата посвящена началу Великой Отечественной войны, самой кровопролитной в истории России. В этот день вспоминают всех погибших солдат на фронте, мирных жителей, в оккупации, в блокаде, в концлагерях, а также тружеников тыла.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Жил-был царь в одной стране.
3: Сад украсьте срочно мне, чтоб растения росли, зеленели и цвели.
2: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал. Все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
4: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер», Молодыжский тракт 58, Залесная 58.
5: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
6: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
5: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Оказывается, средний американец смотрит телевизор 293 минуты каждый день. Вот такую нашла интересную статистику. Это, видимо, чтобы хоть как-то бороться с одиночеством и как-то наполнять свою жизнь звуками, событиями и так далее. Статистика у нас интересная. 46% казанцев не могут просидеть в одиночестве даже одного часа. Им становится тревожно. Собрались тут тревожники. 30% вынуждены могут остаться в одиночестве на долгое время. И чем-то себя займут. 24% жителей Татарстана избегают этого всячески. Ищут компанию и так далее. Прям переживают одиночество очень-очень плохо. Давайте узнаем, как с этим обстоят дела у вас. Я вас об этом спросила. Андрей пишет, что ему скучно только без супруги, а без остального могу обойтись. Почти 25 лет вместе. Пусть ворчит немного, но это даже разбавляет мое железное спокойствие. Прекрасное философское сообщение. Наверное, в браке так и должно быть. Мы же друг друга дополняем и друг другу дарим какое-то вот такое внутреннее спокойствие. Артур написал, что час в пустой квартире – это настоящее испытание. Ему сразу начинает казаться, что про него все забыли. Тут же пишет, беру телефон, начинаю кому-то звонить, писать, лишь бы не оставаться со своими мыслями. Тут вот, как сказали бы психологи, это вам к нам. А если вы хотите узнать, какая погода будет в Казани, то это вам к нам уже, друзья. Далее прогноз погоды.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК-наследие.
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Немного о погоде на данный момент. В Казани плюс 20 градусов. Насколько мне виден из студии, кусочек неба распогодилось. Небо голубое, вижу, кусочек маленький. Но синоптики говорят не расслабляться. Сегодня с 20.00 и в течение ночи будет дождь. Дождь довольно слабый, хотя пришло штормовое предупреждение. Сами думайте, решайте, что с этим делать. Завтра слабый ветер, порывы до 20 метров в секунду возможны, и температура воздуха около 18 градусов. Также обещаю осадки. Это все сведения, полученные из электронных средств, массовая информация.
4: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Рассказ Анастасии. Хакимов Хидият приходится мне прапрадедушкой. Это дед моей бабушки с папиной стороны. О нем информации не так много. Год рождения неизвестен, даже его настоящее имя под вопросом. В малом количестве документов и письмах с фронта он зовется Идиятом. Но в то время в написании документов часто допускали ошибки. Моя бабушка же отчетливо слышала, как все родные звали его именно Хидиятом. Попытки узнать его возраст не увенчались успехом. Знаем лишь, что он был старше своей жены. В 1942 году он попал в госпиталь Рязанской области. Оттуда он писал очень много писем своей семье, жене, двум дочкам и сыну. Всю свою жизнь моя бабушка думала, что эти письма написаны на арабском языке. В силу незнания языка она смирилась и не пыталась узнать, о чем там. Разбирая документы, я загорелась идеей перевести, о чем писал мой прапрадедушка. Нашла переводчика арабского языка, связалась с ним и отправила прапрадедушкой. Это дед моей бабушки с папиной стороны. О нем информации не так много. Год рождения неизвестен, даже его настоящее имя под вопросом. В малом количестве документов и письмах с фронта он зовется Идиятом. Но в то время в написании документов часто допускали ошибки. Моя бабушка же отчетливо слышала, как все родные звали его именно Хидиятом. Попытки узнать его возраст не увенчались успехом. Знаем лишь, что он был старше своей жены. В 1942 году он попал в госпиталь Рязанской области. Оттуда он писал очень много писем своей семье, жене, двум дочкам и сыну. Всю свою жизнь моя бабушка думала, что эти письма написаны на арабском языке. В силу незнания языка она смирилась и не пыталась узнать, о чем там. Разбирая документы, я загорелась идеей перевести, о чем писал мой прапрадедушка. Нашла переводчика арабского языка, связалась с ним и отправила несколько фотографий писем.

своей семье, жене, двум дочкам и сыну. Всю свою жизнь моя бабушка думала, что эти письма написаны на арабском языке. В силу незнания языка она смирилась и не пыталась узнать, о чем там. Разбирая документы, я загорелась идеей перевести, о чем писал мой прапрадедушка. Нашла переводчика арабского языка, связалась с ним и отправила несколько фотографий писем для изучения. Каково же было наше удивление, когда переводчик сообщил нам о том, что Хидиат писал вовсе не на арабском. Оказалось, что это либо афганский язык, либо урду. Язык индоевропейской семьи является официальным языком в Пакистане. Есть пару фраз, написанных на русском языке с большим количеством ошибок. Больше всего мне бы хотелось выделить теплые слова. «Силую ваш папи», «Целую ваш папа». Все письма датированы на отрезок времени с апреля по октябрь 1942 года. В декабре этого же года Хидиат пропал без вести под Сталинградом. Сталинградская битва стала одной из самых масштабных военных операций Великой Отечественной войны. Сражения проходили в переломный момент. С 1943 года представление о непобедимости противника пошатнулось. Советская армия одержала крупные победы. Она окончилась разгромом действовавшей на Сталинградском направлении группировки фашистских захватчиков. Бои шли 200 дней и ночей. На берегах Дона и Волги не прекращались сражения. После вести их пришлось и на подступах к Сталинграду. И даже в самом городе. С обеих сторон участвовало около 2 миллионов человек. Это была самая напряженная схватка во всей мировой истории. Хакимова Валеева Сабира, жена вышеупомянутого Хидиата. Она 1900 года рождения. После известия, что муж пропал без вести, Сабира осталась одна с тремя детьми на попечении судьбы. Но никогда не теряла надежду, что ее любимый вернется. Она работала на заводах, клала печки, шила телогрейки и делала валенки. Ее 12-летняя дочь, Назифа, мама моей бабушки, также не покладая рук трудилась. Сабире пришлось продать хорошую квартиру в центре города, обменяв уютное место жительства на холодный подвал. Несмотря на все трудности жизни, моя прапрабабушка прожила 95 лет. Я ее увидеть так и не успела. Но все рассказы о ней вызывают у меня теплые чувства и невероятный интерес. Она была заботливой и часто читала молитвы за каждого близкого человека.

Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали, шашлык, программа по выходным. Бронируйте, стол накрыт. Новый ресторан «Улар», Фучика 105А, 0+.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73, 0+.
7: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС и Ликом цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС и Ликом.
8: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
9: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
11: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Призабавная история развернулась в США, но если бы не было так грустно, мы бы улыбнулись. Оказывается, рынок труда не щадит даже роботов. В США уволили робота-полицейского после 10 месяцев работы без единого задержания и штрафа. Робот по имени Даббот обошелся бюджету на секундочку в 128 тысяч долларов и должен был помогать обеспечивать безопасность, патрулировать территорию, фиксировать происшествия через камеры, ну и связывать людей с экстренными службами через специальную кнопку. Но за 10 месяцев службы устройство так и не смогло показать заметных результатов. В итоге эксперимент признали неудачным, а самого робота отправили в отставку. Вот такая грустная история немного про робота. Никого в отставку отправлять не будем. Если вы спешите на всех парах домой с работы, то самое время узнать, какая ситуация на дорогах нашего города.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Сразу видно, все торопятся домой, а сейчас 4 балла. Кстати, ситуация в Казани оценивается, недавно было 5, но вот как-то что-то где-то разошлись. Крупнейшие пробки на улице Вишневского от Достоевского до моста Миллениум, время проезда 12 минут. Борисковская, Давлекеевская, Новодавлекеевская от Дудинской улицы до Надпойменной улицы. Боже, длина почти 2 километра, а время проезда 11 минут. Улица Николая Ершова от Вишневского до улицы Искра 10 минут. Что касается ситуации на мостах и дамбах, мост Миллениум, друзья, из центра 7 баллов. Это максимально загруженная у нас сейчас из всех мостов и дамб. Ну и Кировская из центра 4 балла. Все остальное по нулям. Вот в обе стороны, например, Ленинская по нулям. Третья транспортная тоже. Езжайте там. Пока что такой совет. Все это были путевые заметки.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Напоминаю, друзья, что сегодня 22 июня, день памяти и скорби. Это не праздник, а время скорби и уважения к подвигу народа. В этот день приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные программы. Поэтому в эфире БИМ-радио сегодня нет игр и развлекательного контента.
1: Струйкой дым понесло тише.

0: ничего ведь, правда? Главное, что есть ты у меня.
1: Наверное, эту фразу «главное, что ты есть у меня» счастливый владелец своих квадратных метров жилых адресует своей квартире после того, как выплачивает полностью ипотеку. Кстати, на вторичном рынке жилья в России обнаружили самые маленькие квартиры в России. Они находятся в Казани. То есть мы вошли в топ-3. Не знаю уж, стоит ли этим гордиться. Ну, самая вообще махонькая квартира в стране сейчас считается квартира в Оренбурге. 9,4 квадратных метра. На втором месте 9,5 квадратных метров, всего лишь чуть-чуть больше под Краснодаром. Ну и вот как раз-таки мы входим в топ-3, замыкаем тройку лотов. Квартира в Казани, друзья, площадью 9,6 квадратных метров. На секундочку, она сейчас продается за 3,6 миллиона рублей. Вот так вот. А есть у нас еще 9,8 квадратных метров, она в топ-3 не вошла, но тоже выставлена на продажу. И вот, в общем-то, такие квартиры тоже есть. Но мне кажется, если ты ее покупаешь на свои честно заработанные деньги, ты еще и в ипотеку, а потом выплачиваешь эту ипотеку, то ты вполне можешь сказать, ну вот главное, что ты есть у меня. Дальше мы как-нибудь. Новый час на Бим-радио. Камила Ягудина. Всем здравствуйте.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-18.

Ну и немного мимишности, милоты. Давайте добавлю в эфир. В зоопарке у нас в Казани у пары лемуров, Муси и Коти, родился детеныш. И, кстати, он стал уже четвертым малышом в семействе. Вот так вот.

Максимально трогательная баллада от Брайана Адамса в эфире Бим Радио. Все, что я делаю ради тебя. Но, вы знаете, в принципе, неплохая новость, то, что в мэрии Казани отчитались о том, что у нас фактически нет безработицы. 1600 с небольшим человек состоят на учете в центрах занятости, ищут работу, пока не нашли. Ну и вот далее можно будет подойти к числу ноль. Пока казанцы работают, им некогда готовить, видимо, еду. Потому что сейчас отметили следующее. Ну, конечно, начинается новость с фразы «россияне обленились», но я считаю, россияне просто много работают. Поэтому у них нет желания, нет времени готовить. Так вот, спрос на готовую еду в нашей стране вырос на 30%. Категория готовой еды в последние годы показывает стабильный рост и является трафикообразующей для магазинов. Вот такие новости. Ну, нам некогда готовить. Мы реально слишком много работаем, мне кажется. Давайте немножечко сделаем паузу небольшую, послушаем красивую музыку в эфире Бим Радио и, может быть, сегодня позволим себе что-то приготовить для своей семьи. Это будет приятным исключением.

0: Ну вот отовсюду это предупреждение, поэтому давайте еще разочек напомню, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра. Сегодня ночью и завтра днем ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 20 метров в секунду. Жители просят соблюдать осторожность.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что еще в начале 19 века и во Франции, и в Англии устрицы считались пищей бедняков, которым не хватало денег на мясо. Однако бесконтрольный вылов устриц привел к их резкому сокращению в природе. И во второй половине 19 века они сильно подорожали, став деликатесом.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
6: БИМ РАДИО. Первое в Казани.
7: Наши любимые слушатели.

0: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
1: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
2: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
1: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
3: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
5: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: Казань, Восстание 129.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: На данный момент в Казани плюс 19 градусов. Сегодня ночью обещают дождь, завтра также. Плюс штормовые предупреждения о том, что будет сильный дождь в течение всего дня. Ветер, кстати, с порывами до 20 метров в секунду. По температуре завтра ожидается в районе плюс 18. Это все сведения, полученные из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. How you low soul?

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Рассказ нашего слушателя Дмитрия. Здравствуйте. Хотел рассказать вам про моего дедушку Дмитриева Ивана Дмитриевича. Иван Дмитриевич родился 10 января 1918 года в селе Чепчуги Казанской губернии. В августе 1938 года был призван в Красную армию. Служил на Дальнем Востоке. Великая Отечественная война застала его на советско-китайской границе. Дидя, так мы называли нашего героя, он прошел нелегкий путь от красноармейца до лейтенанта Красной армии. Героически сражался и защищал нашу страну. Проявил большие организаторские способности, поэтому в 1943 году был направлен на курсы командирского состава 70-й армии в Курск. По окончании командирских курсов он был назначен командиром роты 148-го стрелкового полка 135-й стрелковой дивизии. Его рота сражалась на самых ответственных участках Центрального фронта. На Курской дуге во время тяжелого боя был тяжело ранен в голову. После восстановления продолжил командовать ротой, которой чуть ли не каждый день приходилось участвовать в тяжелых боях. После второго ранения в ногу в 1944 году был комиссован. Состояние здоровья не позволило ему вернуться на фронт. За храбрость и отвагу в войне с фашистскими войсками он был награжден орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. В мирное время был награжден многими юбилейными медалями и медалью маршала Победы Жукова. Иван Дмитриевич 6 лет и 9 месяцев не был дома, защищая родину. После восстановления вернулся в родное село Чепчуги Высокогорского района. Трудился в колхозе, так как была большая нехватка мужской силы. После войны участвовал в строительстве ГЭС, где после трудился энергетиком. И даже будучи на пенсии, развозил молоко на лошади. Хотя это было ему не совсем легко. Осколки в его ноге не давали покоя. Мальчишки в деревне знали, что у дяди Вани всегда в кармане пиджака есть конфеты, и с радостью бежали за ним. Он катал их на лошади и угощал конфетами. И еще я прекрасно помню, что когда мы просили его рассказать про войну, он всегда отшучивался. Даже тогда он защищал нас и не рассказывал ничего, чтобы мы не знали ужасы войны и фашизма. Это лишь малость, что можно написать про этого мужественного человека. Сына моего тоже зовут Иван Дмитриевич. Вот такой был мой дед Дмитриев Иван Дмитриевич, Дидя.
3: Корабли постоят и ложатся на курс.
2: Будучи на пенсии, развозил молоко на лошади. Хотя это было ему не совсем легко. Осколки в его ноге не давали покоя. Мальчишки в деревне знали, что у дяди Вани всегда в кармане пиджака есть конфеты, и с радостью бежали за ним. Он катал их на лошади и угощал конфетами. И еще я прекрасно помню, что когда мы просили его рассказать про войну, он всегда отшучивался. Даже тогда он защищал нас и не рассказывал ничего, чтобы мы не знали ужасы войны и фашизма. Это лишь малость, что можно написать про этого мужественного человека. Сына моего тоже зовут Иван Дмитриевич. Вот такой был мой дед Дмитриев Иван Дмитриевич, Дидя.
3: Корабли постоят

0: был мой дед Дмитриев Иван Дмитриевич Дидя.
1: Корабли постоят,

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить,

0: в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Опросы бывают разные, опросы бывают всякие. Ну, вот это именно из той категории опросов, которые мне лично очень нравятся. Делюсь с вами. Жительницы Казани, оказывается, считают врачей самыми привлекательными мужчинами. Для брака также часто выбирают бизнесменов, ну, естественно, инженеров, строителей, юристов и стоматологов. А вот теперь, внимание, антирейтинг от жительниц Казани. Это блогеры, геймеры, охранники и коллекторы.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
6: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
7: Ну, и чего ты ответил?
6: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
8: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так, на чем мы остановились?
8: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Но верить в чудо – это хорошая вообще вещь. Мы вот верили в чудо, и чудо случилось. 3 балла. Ситуация в городе на дорогах. Как так произошло, расскажу далее. Путевые заметки.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
0: Итак, 3 балла ситуация в городе. Это значит, все разъехались мирно, дружно, и вот дороги более-менее свободны. Есть небольшой затор 6-минутный на улице Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Мосты и дамбы все по 0 баллов, кроме моста Миллениум. Там я посмотрела по карте, есть ДТП в левом ряду, еще где-то машина сломалась в правом ряду. Ну, в общем, собрались и решили постоять. Из центра 6 баллов, все остальное свободно. Всем пожелаю приятной дороги. Это были путевые заметки.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

Джеймс Блант, вашему вниманию, друзья, ну вот под такие мелодии, наверное, нужно зачитывать и напоминать вам о новости, которую мы обсуждали в прошлом часе. Большинство казанцев боятся одиночества, сразу начинают испытывать тревожность. Лишь 23% чувствуют себя относительно спокойно в одиночестве. При этом психологи напоминают, что 30 минут в день тишины, без всяких гаджетов, без всего вот этого, без общения, очень полезны для нервной системы. Пойду проверять теорию психологов, завершая свой эфир. И вам, друзья, предлагаю оставаться с нами на Beam Radio. Сегодня много спокойной, атмосферной музыки. Сегодня такой понедельник, у нас день спокойствия, легкой грусти. Но при всем при этом мы остаемся здесь для того, чтобы дарить вам внутреннее спокойствие. Камила Ягудина, Beam Radio. До скорых новых встреч в эфире. Услышимся с вами завтра. Передаю свой микрофон Глебу, который совсем скоро появится здесь, уже пробудет с вами в одной компании до, если мне не изменяет память, 10 вечера.

0: Это был Пав Дэдди в эфире Бимрадио, друзья. А у микрофона Глеб Низовский. Рад вас приветствовать. Как ваши дела? Рассказывайте, как ваш первый рабочий день прошел. Меня уже Дмитрий поприветствовал. Приветствую вас тоже, Дмитрий. Как ваши дела? Вот, кстати, к слову, да, эта песня была написана в 97-м году и посвящается она другому немалоизвестному рэперу Нотариусу Биг. Написана в честь него. Вот, в его память, так сказать. А сегодня у нас как раз, друзья, день памяти и скорби. И ближайшие 3 часа с вами буду я.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
3: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
4: Платишь меньше — едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

Друзья, Глеб Низовский у микрофона, и у меня для вас есть интересная история, которая связана как раз со следующей песней, так как я традиционно всегда выбираю песню для открывания часа. Сегодня тоже не исключение, сегодня будет лирическая композиция. Думаю, что вам понравится. Но какова история? Мой прадед, он тоже участвовал в Великой Отечественной войне непосредственно, когда ему было 17-18 лет. И с тех пор ему досталось очень интересное, которое сохранилось в хорошем состоянии до наших дней, губная гармошка, друзья. И я всегда хотел на ней научиться играть, но так почему-то руки не дошли до сих пор, но я думаю, я этим еще займусь. И в чем, собственно, разговор? Да, эта песня следующая, она Билли Джоэла, «Piano Man» она называется, можно перевести как «Пианист», но немножко другой перевод у нее на самом деле, но барьер переводный такой, что приходится говорить, что пианист. Ну так вот, и там, наверное, один из самых известных проигрышей вообще на губной гармошке в истории музыки. Вышла эта песня в 73-м году, и когда мне задали вопрос, что я хотел бы научиться играть в первую очередь на губной гармошке, я ответил, что именно проигрыш из этой песни. Поэтому, друзья, там еще и песня такая лирическая, понимаете? Там есть строчка, где вообще лирический герой встречает в одном заведении дедулю, который просит ему сыграть мелодию из его юности, но он уже точно не помнит, как она звучит, но точно помнит, что она была крайне печальная и крайне красивая. Поэтому давайте мы с этой мелодией сейчас и познакомимся, друзья.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: On va danser le rosé bonbon comme un accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade. Je danse, il me tarde.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Все помнят, что на церемонии закрытия Олимпиады 80 в Москве одним из самых эффектных элементов стало выложенное цветными щитами изображение олимпийского мишки и особенно его слеза. Первоначально ее не было в сценарии, однако на репетиции держащий один из щитов статист по ошибке поднял его вверх не темной, а светлой стороной. Тогда по команде режиссера все статисты ряда друг за другом поменяли сторону щита. Прокатившаяся волна сразу всем напомнила слезинку. В таком виде ее и включили в церемонию.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио 2 930 800.

0: Это была песня «Running Up That Hill» в эфире Beam Radio. Это кавер на хорошую, знаменитую английскую певицу Кейт Буш, друзья. Песня середины 80-х, если мне не изменяет память. И за последнее время она стала вновь популярна. Вот и почему, спросите вы? Вот молодое поколение, можно их называть зумеры, наверное, они очень любят популяризовывать, знаете, таких старых исполнителей. Такая же история была с Дмитрием Маликовым, такая же история была с Надеждой Кадышевой и ее группы «Золотое кольцо». Я видел записи в интернете, видел, как половина, наверное, даже не половина, 90% слушателей на ее концертах — это молодое поколение, от 13 до 16 лет. И это на самом деле здорово, что молодое поколение, да, вспоминает и возрождает некоторых исполнителей, можно так сказать. Вот к слову о памяти, сегодня, друзья, в Парке Победы на Поклонной горе прошла традиционная акция «Сад памяти». Уже 7-й раз по поручению Владимира Владимировича Путина непосредственно. Ее участники высадили 15 молодых елей в память о героях Великой Отечественной войны. И здесь же заложили аллею памяти журналистов, погибших при исполнении служебного долга. Я ели очень люблю, друзья. Вот я когда-то давным-давно, ну не так давно, конечно, работал в сфере озеленения и растений, поэтому ель я очень-очень сильно люблю. Они все так вырастают, красивые такие, пышные становятся.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Казани на данный момент плюс 18, друзья, облачно с прояснениями. Обещают слабый дождик с 10 вечера до 2 ночи. Также ветер порывами 4,5 метра в секунду, северо-западный. Ночью будет плюс 18 и сильный дождик. Завтра в это же время будет такая же примерно погода, плюс 22 днем, плюс 15 ночью. Также есть предупреждение штормовое об очень сильных осадках и возможной грозе. Действует период 24 июня. На данный момент это все. Информация о погоде предоставлена электронными средствами массовой информации.
4: У природы нет плохой погоды.
1: Бим-радио.
4: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: История от Камилы. Мой дедушка, Файзулин Николай Борисович, ушел добровольцем на фронт в самом начале войны и служил в 55-м гвардейском стрелковом полку в звании гвардии старшего сержанта. Об этом он пишет в своем дневнике, посвященном своему сыну Равилю, моему папе. Вот что он пишет, обращаясь к сыну. 4 февраля 1942 года, в день твоего рождения, я находился в госпитале раненый, защищая родину от немецких фашистов. Сегодня нахожусь в отпуске после второго ранения. Я решил оставить память документальную для твоей юности. Возможно, мне еще придется воевать. Кто знает, останусь ли живым. Учти, твой папа уехал на фронт защищать родину на второй же день объявления войны. Добровольно против немецких извергов. На обороте фотографии, которую прислала в 1942 году моя бабушка дедушке, слова. «Дорогому нашему папочке от сына Равиля. Папочка, вернись скорее с победой. Мы ждем тебя». История о том, как сапоги спасли жизнь солдата, моего деда. Это случилось в 1943 году, когда войска Красной Армии рвались к городу Воронеж для его дальнейшего освобождения. Враг еще был силен и упорно сопротивлялся, не желая оставлять город. Мой дед не курил. Даже во время войны он не заимел эту привычку. В годы войны всем солдатам выдавали курительный табак. Дед его копил. Накопил много и решил обменять этот табак на нужную вещь – новые офицерские кожаные сапоги. Носил их и радовался. Однажды во время очередного артиллерийского обстрела один из снарядов разорвался рядом с окопом, где находился дед. Огромные глыбы земли взмыли в воздух. Этой землей был засыпан дед. Он был ранен и сильно контужен. После обстрела наступило затишье. И пошла похоронная команда, которая искала погибших солдат. Когда солдаты дошли до кучи земли, то увидели, что из нее торчат хорошие кожаные сапоги. Не секрет, что с обмундированием у солдат в годы войны было не очень хорошо. Особенно с обувью. И вот они потянули за сапоги. Зачем же добру пропадать? И в тот самый момент Бабай пришел в сознание и подал знак, что он живой, но лишь засыпан землей. Его тут же откопали и отправили в госпиталь. Вот так новые сапоги спасли жизнь деду. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, дедушка надел сапоги. Носил их и радовался. Однажды во время очередного артиллерийского обстрела один из снарядов разорвался рядом с окопом, где находился дед. Огромные глыбы земли взмыли в воздух. Этой землей был засыпан дед. Он был ранен и сильно контужен. После обстрела наступило затишье. И пошла похоронная команда, которая искала погибших солдат. Когда солдаты дошли до кучи земли, то увидели, что из нее торчат хорошие кожаные сапоги. Не секрет, что с обмундированием у солдат в годы войны было не очень хорошо. Особенно с обувью. И вот они потянули за сапоги. Зачем же добру пропадать? И в тот самый момент Бабай пришел в сознание и подал знак, что он живой, но лишь засыпан землей. Его тут же откопали и отправили в госпиталь. Вот так новые сапоги спасли жизнь деду. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, дедушка награжден орденом

И в тот самый момент Бабай пришел в сознание и подал знак, что он живой, но лишь засыпан землей. Его тут же откопали и отправили в госпиталь. Вот так новые сапоги спасли жизнь деду. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, дедушка награжден орденом Отечественной войны первой степени. После войны он работал бухгалтером и дожил до преклонных лет.

0: друзья, снова добрый вечер, у микрофона Глеб Низовский, и вы слушаете Бим Радио. Меня Бабай поприветствовал, как обычно. Привет, Низовский, пишет Бабай. Вас тоже я приветствую, и Дмитрий меня поприветствовал, и еще Айрат написал. Я вас спрашиваю, у вас как дела, чем занимаетесь, да, сегодня? Кто-то еще работает, кто-то уже закончил работу, можете писать на 792-72-42-102.8. В Телеграме, в Максе, побеседуем, что-нибудь повспоминаем сегодня. Вот, кстати, такая идея ко мне пришла. Какую-нибудь, так скажем, лиричную композицию о памяти вы вспомните. Поделитесь со мной, может, даже послушаем по возможности. Да, я что-нибудь тоже обязательно сегодня повспоминаю. Мне почему-то всегда, сегодня, точнее, не всегда, именно сегодня, весь день на ум приходит Анна Герман. Замечательная была певица. Замечательная была певица. Насколько я помню, она, конечно, рановато ушла из этой жизни. Да, но о грустном не будем, наверное.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
2: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада» «Канавто». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада» «Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавто».
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Ну что, друзья, я вот минут 10 назад сказал вам, ну давайте повспоминаем какие-нибудь лирические композиции, которые связаны с памятью, да и не обязательно с памятью, просто лирические, в основном советские, конечно. Мне уже пришла одна на ум, я ее добавил, она как раз-таки после этого моего выхода прозвучит. Я думаю, что многие пустят скупую слезу, потому что это будет песня Майи Кристалинской, друзья, 66-го года, песня под названием «Нежность». Я не знаю, вот какая еще наиболее красивая песня приходит на ум, кроме нее. Это с такого советского производства, так скажем. Вообще, мне нравится именно советская музыка этого периода. Это и Аида Ведищева сюда подходит, это, например, и Валерий Ободзинский. У этой музыки есть какое-то определенное настроение, наверное, такой свободы, веры, любви. Она этим всем очень сильно насыщена. Помимо этого, конечно, больше всего из отечественного я люблю музыку такую, знаете, как сказать-то, начало прошлого века. Я очень большой фанат Вертинского, например. Я большой фанат Надежды Плевицкой, которую еще Николай II называл «Курский соловей». Он ей такую кличку дал из-за ее уникального голоса. Ну, в общем, такую музыку я очень сильно уважаю и люблю. И давайте мы с вами в честь такого дня окунемся, да? Эта песня, кстати, уже 60 лет исполняется в этом году, друзья. А звучит она все по-прежнему так же свеженько.

Это был Джеймс Блант в эфире Beam Radio. Кстати, вот ровно 40 лет разницы между песней Майи Кристалинской, которая звучала до нее «Нежность» 66-го года на Джеймс Блант 2006-го. Целых 40 лет, друзья, практически целая жизнь. У микрофона Глеб Низовский, вы слушаете Beam Radio и увидимся в следующем часе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Это был Джо Кокер в эфире Бима Радио. Друзья, у микрофона по-прежнему Глеб Низовский. Всем добрый вечер, кто меня слышит в первый раз, кто только что переключился на нас. Важная информация по отключению горячего водоснабжения, друзья. С сегодняшнего дня в части домов Вахитовского, Кировского, Московского, Новосавиновского и Советского районов начнутся плановые отключения горячего водоснабжения. Ограничения продлятся до 9 июля. Жителям советуют заранее проверить, попал ли их адрес в список отключений. Можно непосредственно проверить это в интернете, да, на сайте водоканала том же самом, поэтому будьте, друзья, бдительны и заранее готовьтесь к таким вещичкам. Ну что ж, как я уже ранее говорил час назад, я всегда есть песенка-открывашка для часа, да, это уже традиционная вещь, вот, и этот день тоже не исключение. В прошлом часе у нас был Билли Джоэл, друзья, в этом часе будет не менее лиричная композиция уже одной замечательной группы, которую я вспоминал в эфире на прошлой неделе, кажется, да. Дюран-Дюран, великая группа, я считаю, наверное, один из самых первых бойс-бендов, если можно так их назвать. Стали популярны 80-е годы, в начале 80-х, а лично эта песня, она мало того, что как раз будет в тему сегодняшнего дня, переводится она как «Сохрани молитвы до завтрашнего дня», если вспомнить припев. Моя любимая песня, друзья, поэтому давайте начнем этот час, а на часах у нас 8 часов 10 минут, именно с этой замечательной песни «Дюран, Дюран».

Ну, как поется в этой песне, пробки 8 баллов, а у нас в Казани, друзья, дороги свободны, 2 балла, согласно Яндекс.Картам, ограничений движения практически нет, поэтому можно спокойно, с ветерком передвигаться по нашему прекрасному городу, друзья. А я напомню нашу прошлую тему с прошлого часа, да, мы вспоминаем с вами лирические композиции, которые вышли еще в Советском Союзе. Пожалуйста, предлагайте, да, поспоминаем вместе, по возможности, конечно, послушаем. 792-72-42-102.8. Пишите мне в Телеграме, в Максе. Да и вообще, в принципе, пишите какие-нибудь интересные истории. Сегодня такой день, друзья. День памяти у нас с вами. И скорби, конечно же. Можно что-нибудь приятное повспоминать. Почему бы и нет? 792-72-42-102.8. Телеграм и Макс. Пишите, буду рад с вами побеседовать. А сейчас в эфире Бим Радио будет Ace of Base, или, как их еще называли раньше, Ася Бася.

0: Еще одна известная песня от выходцев «Фабрики звезд», друзья, именно Панайотов и Чумаков, если мне не изменяет память, по-моему, они были «Фабрики звезд». А вот, кстати, к известным хорошим новостям из мира музыки вышла ранняя неизданная песня Виктора Цоя, друзья, представляете, «Дети минут» она называется, и написана она почти 40 лет назад. Эту композицию Виктор Цой написал в 88 году, но пел ее на публике всего пару раз, в основном на небольших концертах и квартирниках, где ее и записала на пленку дочь бывшего генконсула Швеции Сара Окерен. Недавно российский коллекционер смог найти запись композиции, опубликовал ее 21 июня, ну, то есть вчера, в честь дня рождения Виктора Цоя, да, непосредственно. Очень интересная новость, друзья. Мне всегда нравятся такие новости, где затрагиваются исполнители, которых уже давным-давно нет с нами, и от них выходят какие-то новые песни благодаря находчивым коллекционерам. Вот мне просто интересен сам процесс нахождения этой песни и где он ее достал.
1: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани.

что, друзья, я знаете, что вспомнил? Помните, раньше у нас было летнее время, когда мы переводили часы и жили по этому времени какое-то определенное количество месяцев. Я уже точно не помню, какое конкретно. Но давненько это было, я был уж слишком маленький, да, чтобы такие подробности запоминать. Но, тем не менее, это я к чему вспомнил. Казанцам объяснили, почему город не может жить по своему времени. А я помню, предлагали сделать, как в Уфе, например, да, на 2 часа вперед. Вот. Власти сообщили, что изменить часовой пояс только для Казани невозможно. Такие решения принимаются не на уровне отдельного города, а в отношении целого региона и требуют прохождения установленной процедуры. А как считаете вы? 792-72-42-102.8 в телеграме Макси. Пишите свое мнение по поводу этого. Хотели ли бы вы, чтобы у нас время в Казани перевели на 2 часа вперед? И насколько это было бы удобно?

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: История от Анастасии. Великая Отечественная война до сих пор продолжает жить в нас. В наших воспоминаниях, в судьбах людей, тех, кто был на фронте и трудился в тылу, и тех, кто родился уже после того, как отгремели бои. Сегодня мне хочется рассказать о моем дедушке Антонове Алексее Даниловиче, который прошел славный боевой путь. Дедушка родился в 1922 году в небольшой деревеньке Старый Пукшенер, Татарская ССР. В августе 1941 года был призван в армию. После недолгой подготовки был направлен защищать Москву на Волоколамском направлении. Воевал в лыжном батальоне 1-й ударной армии. Много ему пришлось увидеть и испытать. Дедушка принимал участие в освобождении Калининградской и Ленинградской областей. В бою под городом Волховым был тяжело ранен в обе руки. Несмотря на ранение, как описывается в наградном листе, продолжал вести бой и только после третьего ранения оставил поле боя и отправился в госпиталь. 5 месяцев лечился и снова на передовую. Потом воевал на Северо-Западном фронте в 5-й воздушной армии. Прошел почти пол Европы, освобождая Польшу, Австрию, Румынию, Венгрию. Долгожданный День Победы встретил в Чехословакии. После войны еще 2 года продолжал службу в Венгрии. Награжден медалями за отвагу. В 1947 году, вернувшись домой, устроился работать в леспромхоз. Окончив курсы механизаторов, его назначили помощником председателя колхоза по технической части. На этой должности он проработал 20 лет. Выйдя на пенсию, дедушка активно вел общественную работу. Ушел дедушка в 1984 году. У нашего дедушки очень большая и дружная семья. Они с бабушкой вырастили 8 детей. Еще 3 умерли после рождения. У него 18 внуков и 23 правнука. Мы – внуки. Гордимся своим дедушкой. Рассказываю детям про их уже прадеда, чтобы знали и помнили героического участника Великой Отечественной войны. Вместе с детьми участвуем в шествии «Бессмертный полк». Раз в год ездим на могилку почтить память.

0: как памятный вечер, падал платочек твой с плеч.
1: 20 лет. Выйдя на пенсию, дедушка активно вел общественную работу. Ушел дедушка в 1984 году. У нашего дедушки очень большая и дружная семья. Они с бабушкой вырастили 8 детей. Еще трое умерли после рождения. У него 18 внуков и 23 правнука. Мы – внуки. Гордимся своим дедушкой. Рассказываю детям про их уже прадеда, чтобы знали и помнили героического участника Великой Отечественной войны. Вместе с детьми участвуем в шествии «Бессмертный полк». Раз в год ездим на могилку почтить память.

со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой, нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: Мечи, пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогим.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Любим радио.
1: Что, друзья, добрый вечер. Снова у микрофона Глеб Низовский. Вы слушаете БИМ Радио. Как ваши дела? Рассказывать, чем занимаетесь вечером первого рабочего дня на этой неделе. 792-72-42-128. Телеграм Макс. О, вот мне, кстати, Александр написал по поводу времени, да? Давайте почитаем, интересно. «Добрый вечер», пишет Александр. «Добрый-добрый. Конечно, надо переводить хотя бы на час. Если в Казани сейчас фонарь выключат в 2 часа 10 минут, чем смотрю. Поэтому заметил». Да, кстати, по поводу чемпионата мира здесь такая история, что много матчей не посмотришь, потому что они очень-очень рано утром из-за часового пояса. «И уже реально светло», пишет Александр в это время. То, ну да, я в принципе с вами согласен. Вот, и... Но здесь знаете, в чем интересность этого вопроса? Она заключается в том, что я вот читал много мнений наших жителей по этому поводу во всяких пабликах и форумах. Мне просто интересно, потому что у меня нет какого-то определенного мнения. Все говорят, что в основном все бизнес-процессы зациклены, завязаны с Москвой. Именно, наверное, это одна из самых главных причин, почему время не переводят. А по поводу чемпионата мира, да, я согласен. Кстати, какие там сегодня матчи, интересно, будут?
2: Телефон рекламной службы БИМ Радио 2 930 800. БИМ Радио. Первое в Казани.

Давайте побеседуем о погоде, да, наверное. Плюс 19 на данный момент в Казани, облачно с прояснениями, обещают слабый дождик с 11 ночи до 2 ночи непосредственно. Есть предупреждение от Гидрометцентра России, очень сильные осадки, возможно, гроза и сильный ветер. Действует предупреждение до 24 числа, то есть еще, грубо говоря, 2 дня. Ночью будет плюс 18, как я уже сказал, слабый дождик. Надеюсь, я до этого времени успею дойти до дома, потому что сегодня зонт я не взял. И, кстати, в завершении часа, если вспоминать лирические песни, да, как у нас эта тема тянется с 7 часов вечера, друзья, в прошлом часе я завершил час именно песни Майи Кристалинской «Нежность» 66-го года. На этот раз я решил немножко перескочить на 10 лет вперед в 76-й. Посмотрел я, значит, историю этого года именно по чартам, да, какие исполнители были на первой строчке в течение какого-то количества недель. На первом месте у нас Питер Фрэмптон в 76-м году, на втором Флитвуд Мак, а вот на третьем у нас, друзья, группа Чикаго. Вот кто помнит такую, поднимите руку. Замечательная группа с очень лирическими композициями, и, наверное, этот час, а у нас на часах 8:52 на данный момент в Казани, мы, наверное, час и завершим. Так что, друзья, у микрофона Глеб Низовский, и мы с вами увидимся еще в следующем часе.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

замечательная песня, друзья. Как раз недавно в одной социальной сети встретил видео, где ее поет мальчик лет 5 и сам еще играет на гитаре. Я, честно говоря, остался под впечатлением, потому что у нее и текст такой еще проницательный. Ох, я, конечно, как я уже упоминал неоднократно в эфире, да, русский рок. Я не большой фанат русского рока как такового, но отдельные представители мне, конечно, очень нравятся. У микрофона Глеб Низовский, вы слушаете BIM Radio, и в ближайший часик я еще буду с вами, друзья.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73 0+.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Приветствую вас в новом часе, друзья. У микрофона Глеб Низовский. И, наверное, начну с такой немножко спортивной новости, да? Лионель Месси, друзья, стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Он, видимо, забил вот сегодня, да? Сейчас, по-моему, игра идет, если не ошибаюсь. Футболист сборной Аргентины забил 17-й гол на чемпионате мира в матче против Австрии, соответственно, чем побил рекорд, обойдя немца Мирослава Клозе, у которого было 16 мячей. Вот так вот, друзья, легенды рождаются на наших глазах. Уже про Пеле уже никто и не вспоминает на самом-то деле, только если когда какие-то споры заходят между старым поколением и новым. Ну что, давайте еще у нас остался с вами часик, да, на сегодня повспоминаем обязательно какие-нибудь песни, лирические определенно, сегодня у нас такие настроения, ведь сегодня, друзья, день памяти и скорби по всей России. А пока что гости из будущего в эфире Бимрадио, у микрофона по-прежнему Глеб Низовский, и много что еще отметим. Да, кстати, хотел отметить вот такие вещи, штучки. Сегодня привет-приветов не будет. Да, ну, соответственно, в связи с Днем памяти все такие развлекательные программы на сегодня с эфира были сняты. Это на всякий случай предупреждаю, да, чтобы мало ли не ждали каких-то приветов и заказов песен.
1: Почему день

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

Это был МОД в эфире Бим-радио, друзья, у микрофона Глеб Низовский. Мне здесь Милана очень приятные вещи написала. «Добрый вечер», пишет. «Слышала по эфиру, когда вы говорили о погоде, то сказали, что вы можете попасть под дождь, ведь вы не взяли зонт. Я сейчас спросила, когда будет дождь в интернете. Он говорит, что сегодня дождя не ожидается. Так что остается только верить в чудо, чтобы не пошел дождик и вы не простудились». Вот какая забота от слушателей, друзья. Вот так вот. Мне аж приятно стало после такого, конечно же. Вообще, нет, дождик обещают, как я уже говорил, да, именно 20 назад с 11 вечера, но я думаю, что я до этого времени уже до дома доберусь, потому что я после эфира обычно иду пешочком. Вот. И мне написал Кевин еще в Телеграме. Он написал: «Глеб, привет, бери шинель, пошли со мной». И я вспоминал, а кто автор этой песни. Я предположил, он написал, Кевин написал вроде Агаты Кристи. Я написал, а не Летов ли случайно Егор? Он написал, может, автор и он, но помню в исполнении Агаты Кристи. Потом я вспомнил, что песню написал Булат Акуджава, друзья, великий советский бард, да и вообще очень талантливый, замечательный музыкант. Вот. А я напомню, да, сегодня у нас без рубрики, без программы «Привет-приветов», так как сегодня день памяти, друзья, поэтому все развлекательные программы сегодня из сетки эфира убраны. Следующая песня «Риман», «Супергерл», и как там поется «Супергерл, don't cry», «Супердевочка не плачет».

давайте, друзья, поговорим, знаете, о чем? О теме, которая никогда, наверное, не станет исчерпаемой. Она, наоборот, неисчерпаемая. Об отношениях, конечно. Вот любопытная новость. Жительницы Казани считают врачей самыми привлекательными мужчинами, судя по опросу. Интересно, конечно, среди кого их проводили, но тем не менее. Для брака также часто выбирают бизнесменов, инженеров, строителей, юристов и стоматологов. Ну, видимо, не зря я заканчивал юридический факультет. Это мое первое высшее образование. А в антирейтинг попали блогеры, геймеры, охранники и коллекторы. Вот это, конечно, интересный список. Мне кажется, там вообще не до брака между этими людьми. Но ладно, тем не менее. Как считаете вы, девочки, девушки? Можете написать 792-72-42-102-8. Какая профессия, по-вашему, наиболее привлекательна? Ну, конкретно для вас. Объективно, наверное, не будем сидеть гадать. Да, объективно все равно не получится. Хотя, чем больше народу напишет, тем можно будет потом сформировать более какой-то объективный взгляд. 792-72-42-102-8. Телеграм, Макс, пожалуйста, пишите. Будет интересно почитать.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Мой прадед, Никитин Иван Федорович, родился 29 марта 1916 года в селе Старое Иванаево Чистопольского уезда. С 1937 по 1940 годы мой дед проходил службу в армии, был командиром танка, окончил курсы младших лейтенантов. С 15 июля 1942 года воевал в 111-м стрелковом пулеметном взводе 55-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. 21 октября 1942 года Иван Федорович был назначен командиром пулеметного взвода, а 31 мая 1943 года тяжело ранен в бою. Лечился в эко-госпиталях в городе Киров и Горький. После выписки из госпиталя 5 октября 1943 года был направлен на 2-й Украинский фронт, где командовал пулеметным взводом 19-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии. Но вражеская пуля 14 февраля 1944 года вновь настигла отважного командира. И после лечения он уже не смог вернуться в строй и был демобилизован. За ратный труд Иван Федорович награжден орденом Отечественной войны, медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1945 года, юбилейными медалями. Трудовые заслуги Ивана Федоровича отмечены медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, знаком «Победитель социалистического соревнования».
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружит вся планета,

Огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета,

0: десятый наш десантный батальон.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.

0: Десятый наш десантный батальон.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.

0: десятый наш десантный батальон.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Бим Радио.
1: Мне тут Юля написала еще, да, отреагировала на то, что я вспомнил Анну Герман где-то час назад буквально. И я вот ей сказал, Юля, что у меня любимая песня «Город влюбленных людей» у Анны Герман именно. Ну, замечательная была певица, здесь ничего не скажешь, крайне талантливая. И вообще стала легендой за короткое время советской эстрады, в том числе. Да не только советской эстрады, по всему миру, друзья. Добрый вечер, Глеб, мне написала Ирина. Желаю тебе и всем слушателям хорошего вечера. Каждый диджей Бим Радио создает разное настроение. У тебя такой успокаивающий голос, говорит. Получается прям вечер медитация. И вообще, дети начала нулевых, говорит Ирина, какие-то необыкновенные. Говорю это так, как у меня сын почти такого же возраста. Мне 24, на всякий случай напоминаю, друзья. Как вы считаете, является ли мое поколение каким-то уникальным и приносит ли они что-то новое в этот мир? Давайте еще об этом порассуждаем. У нас осталось с вами буквально 20 минут. И, наконец, часа я подготовил, конечно, уже для вас песню лирическую. И все вы с ней знакомы, но до нее мы еще обязательно дойдем.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Потом еще такая одна интересная новость перед сном, друзья. В ЗАГСе Казани назвали самые популярные имена прошедшей недели. Давайте вот выберу по топ-5 каждый, да, по 5 имен. Чаще всего малышам давали имена Мирон, Давид, Тимур, Марк и Даян. Среди женских имен Эмилия, Анна, Ева, Айлин и Амелия. Самыми редкими именами стали следующие: Дамиан, Айлан, Селим, Билал, Адриан. А среди женских Мишель, Ярослава. О, кстати, любопытно. Вот Ярославе, нашей Ярославушке, большой-большой привет. У нее, кажется, имя крайне редко уже. Магдалина, Лилит и Ия. Вот такие любопытные имена, друзья. И вот вообще, чем старше становлюсь, тем, во-первых, я крайне редко встречал людей с именем Глеб. Наверное, раза 2 за свою жизнь точно, не чаще, это 100%. И чем старше я становлюсь, тем больше замечаю, что больше в моде становятся какие-то экзотические имена. Вот, друзья. Ну, ладненько, я с вами еще через 5 минуточек попрощаюсь и обязательно поставлю песенку, лирическую песенку на конец этого замечательного июньского денька.

Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш эфир, ваш эфир со мной. Спасибо, что слушали, спасибо, что были рядышком. Со многими мы попереписывались еще в мессенджерах. Очень приятно всегда с вами поболтать. У микрофона Глеб Низовский. Увидимся с вами уже, услышимся, точнее, в пятницу вечером. Да, в ближайшее время меня здесь не будет в будние дни. Так что ждите пятницы, я тоже буду ждать с удовольствием пятницы. Всем добрых снов, всем хороших. Хороших снов, всем пушистых снов и до новых встреч, друзья. Как и обещал, лирическая песня на самый конец часа. Это, друзья, Элвис Пресли. Давайте пойдем спать именно под него.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио.

0: радио.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Любовь длиною в жизнь. Рассказ Камилы. Гарипова Ахмедзянова Сабира Ахмедзяновна родилась 20 июня 1910 года в деревне Верхняя Ура Кызыл-Юлского района, ныне Арский район. Ей было 19 лет, а будущему супругу Хакимзяну 25, когда их познакомили отцы. Цитата. «Мне невероятно повезло в первый день знакомства, я сразу обратила внимание на его глаза. Взгляд был честный, серьезный, но также присутствовала искра нежности и доброты. У них родилось три замечательных сына – Вадут, Ильдус и младший Рауф. Они были счастливы. Дети росли, было хозяйство, общий быт и общие цели. Мечтали об огромной семье, внуках и правнуках. Но это война. Со слезами на глазах, с тремя детьми, старшему сыну 8 лет, а младшего всего 4, Сабира провожала мужа на фронт в 1941 году. Никому не понять то, что переживали в ту минуту она и те женщины, которые стояли рядом, и также провожали отцов, мужей, сыновей. Позже она узнала, что в Бугульме формировалась 352-я стрелковая дивизия в составе 631-го стрелкового полка, где и начал свой боевой путь супруг Хакимзян. Защищая Москву, он получил ранение и был направлен в госпиталь. Узнав об этом, Сабира собралась в дорогу. Пассажирских поездов не было, а нужно было доехать до станции Шумерля Чувашской республики, чтобы увидеть любимого. Один из часовых согласился посадить ее в вагон товарного поезда и довезти до станции. При входе в госпиталь она встретила знакомого, Габдрахмана Абый, обрадовалась. Еще один родной человек, живой. Улыбка на лице быстро сошла. Он сказал: «Сабира, как ты добралась сюда? А ведь этой ночью Хакимзяна и других бойцов отправили на фронт, его здесь нет». Она так торопилась, так хотела обнять и поцеловать любимого. Привезла теплые вещи и еду. Слезы градом катились из глаз. Перед глазами пронеслись счастливые моменты совместной жизни. В полном отчаянии Сабира отдала весь баул Габдрахмана Бый и, пожелав здоровья, отправилась домой. Последнее письмо от Хакимзяна пришло в июне 1942-го, в котором он писал, что направлен на Волховский фронт. А в августе пришла похоронка о том, что супруг погиб в бою 29 июля 1942 года. Сабира Ахмедзяновна твердо знала, что вырастет детей достойными мужчинами, людьми. Они пережили войну, испытав и голод, и холод. Но она пронесла любовь через всю свою жизнь и выполнила свой долг.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Лето на любимой волне.

нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

ты зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей, срывая дверь с петель.

Бодрим радио. Телефон рекламной службы БИМ Радио 2 930 800. БИМ Радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

еще только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: May.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.